0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: диско. Новинка на Jam FM.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 на 1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. Я-1 публикует и видео огромных очередей, в частности, на заправках «Газпрома», на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. На многих АЗС бензина нет, но есть дизтопливо. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Новым трендом текущего года стали мятые вещи из материалов с бумажным эффектом. Об этом рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале, который насчитывает более 190 тысяч подписчиков. Эксперт напомнил о том, что мятые вещи давно вошли в моду, но теперь дизайнеры сделали упор на изделия из материалов с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 7 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов на календаре сегодня, 28-е, и хотел сказать, июль, нет, августа, конечно же, потому что уже сегодня последняя рабочая пятница этого лета, представляешь?
1: Представляю, вчера гуляла с собакой и увидела желтые листья, много, прям знаешь, когда их хочется попинать.
0: Ну, давай поздороваемся с листьями в том числе.
1: Давай.
0: Доброе утро, Екатеринбург, доброе утро, желтые листья.
1: Всем доброе утро.
0: Павел Павлович и Маргарита, утренняя джинастика сегодня с вами начинается, такая еще летняя. Кстати, понедельник, мы еще будем летние прям совсем последние.
1: Да.
0: Сегодня последние летние выходные нас ждут, потом уже все осенние. И ты заметила, прям как по календарю погода сегодня резко опустилась. У меня сегодня в машине было плюс 3 градуса всего, запотевшие такие уже, как бы, если бы это была зима, это была бы налить, а так пока просто запотевшие такие задние и передние стеклышки. И, в общем-то, я включил уже печечку и не жалею.
1: Ничего себе, нет, я пока без печечки, даже с кондиционерчиком на маленьком-маленьком.
0: Ничего себе. То есть у вас на пионерке теплее, чем на сортировке?
1: Видимо, да, но у меня же, я же из паркинга выезжаю, она всегда тепленькая.
0: О чем я говорю, Маргарита? Она же действительно в паркинге у нас автомобиль ставит, а мы на парковке, тоже неплохо.
1: Тоже,
0: да. Так, ну что, давайте-ка начнем, наверное, уже нашу пятницу.
1: Припаркуемся.
0: Припаркуемся. Чем быстрее начнем, тем быстрее начнутся выходные, а всех, наверное, ждут. Расскажем, что будет в ближайшее время, что мы ждем, по крайней мере, да и вы тоже. В утренней джимнастике в 7.20 все ждут поздравления именинников, от зависть порадуй. В 7.30 уже будут яркие заголовки. В 7.40 все, конечно, ждут гороскопии, он обязательно случится. А в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд». И все это на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Итак, расскажу, что происходит на улицах Екатеринбурга. 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 5 минут уже находится на ИКАДе от 19 километра до реки Березовска. Улица Титова от Братской до Рижского переулка. Восточная от Куйбышева до Малышева потратим уже 9 минут. Но самое большое затруднение на Большакова. От Чапаева до Московской 35 минут.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города +7 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников. Итак, кто из звезд родился 28 августа, в эту пятницу, естественно, знает Маргарита. Мы в этом даже не сомневаемся, мы слушаем и поздравляем. Рассказывай.
3: Сегодня празднует свой день рождения певец, композитор и солист группы «Добро» Иван Заситкевич. В детстве играл на аккордеоне, трубе, барабанах, фортепиано и балалайке, ну, потому что братья Заситкевичи из музыкальной семьи. После школы поступил в музыкальное училище и окончил его по специальности дирижер хора. Успех группе принес трек «Юность», ставший, ну, каким-то негласным гимном среди выпускников. Михаил придумал текст песни, а Иван, как раз наш сегодняшний именинник, написал музыку. Причем песня очень медленно сначала продвигалась, дней 20 вообще как-то стояла, особо, а потом, да? Вышел клип и попала в чарты и стала очень популярной. И братья Заситкевичи тоже проснулись знаменитыми. Однажды они летели в Казань и Сочи как раз в этот период, и их узнал весь самолет и пел «Звук поставим на всю».
2: Весь самолет? Или они пели для всех?
3: Нет, самолет они уже подпевали свой трек. Еще один Иван сегодня отмечает день рождения. Это известный актер Иван Жидков. Назову его работы. Это «Грозовые ворота», конечно, он там сыграл главную роль. «Черная молния», «Ланцет». Родился и жил до поступления в театральный в Екатеринбурге. В актерскую профессию его привел случай. Симпатичного подростка, а он, правда, такой смазливенький был, пригласили сняться в рекламном ролике компьютерного магазина. Так. И когда пришло время готовиться к поступлению в ВУЗ, отец Иванов вспомнил, помнив удачный вот этот актерский опыт, посоветовал ему пробовать себя в театральном институте. Иван пошел на подготовительные курсы, и как-то его все это невероятно затянуло, и у него родилась идея уехать из Екатеринбурга и покорять столицу. Что ему удалось, его там заметил Олег Павлович Табаков, и дальше его карьера пошла вверх.
2: Ну, приятно, когда земляки наши чего-то достигают, да, и становятся известными людьми. Здорово, поздравили. Давайте наших именинников из Екатеринбурга поздравим. Вас мы очень любим, поэтому всегда говорю, пятница – это уже подарок для вас. Пускай все обязательно сбудется. Летние вы наши, с днем рождения. Но мы мчимся вперед. Далее яркие заголовки на Jam FM.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворится.
1: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Далее утренней гимнастики, яркие заголовки, Рита, о чем они будут?
2: Мятые вещи стали модным трендом 2026 года.
1: И это прекрасно.
3: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
5: Что-то новое. Иммерсивное.
4: Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание.
5: Какое?
4: Сходить в You Can Touch на свидание.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
1: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов, на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
2: Ну что, Палыч, признавайся, ты иногда выходишь в немножко такой неотглаженной одежде.
1: После того, как я побывал в Европах, я это делаю регулярно, и у меня всегда есть отмазка.
2: А, то есть ты понял, что тебе можно?
1: Ну, там так все ходят практически, поэтому я думаю, да, сканают, если что. Это вот в России особенно любят все гладить, стрелочки, косметик, ну, то есть все... Выходи как в свет, как на праздник, да, идеально.
2: Мятые вещи из материалов с бумажным эффектом стали трендом 2026 года. Стилист и телеведущий Александр Рогов это подтверждает. В общем, еще недавно выйти из дома в мятой рубашке считалось ну просто провалом. Угу. Сегодня это значит, что ты следишь за модой.
1: Ох.
2: В сезоне весна-лето 2026 дизайнеры официально отказались от безупречно выглаженных силуэтов в пользу сжатых тканей, естественных складок и расслабленных фактур. Легкая помятость делает образ более живым и естественным. Этим летом дизайнеры также сделали упор на изделия из материалов именно с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой.
1: Понятно.
2: Видел такой?
1: Видел,
2: именно бумажный,
1: конечно.
2: То есть
1: да?
2: Такая немножечко разносторонняя, как
1: видел,
2: бы.
1: Видел-видел, эффект 3D получается.
2: Да-да-да.
1: Это, слушай, ты сейчас такой лайфхак дала многим женам, которым супруги говорят, погладь там рубашку. Ты что, сейчас это вообще не модно. Вон там в кучке возьми рубашечку посвежее, которая почисти, надень и будешь очень модным человеком.
2: Неплохо.
1: Ну, вот такая мода для ленивых. По-моему, очень неплохо, по крайней мере, сейчас, когда с 1 сентября у всех будет катастрофически не хватать времени.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Реже, в Реде и в Краснотуринске сейчас плюс 5.
10: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
9: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
10: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов, а у нас в утренней гимнастике сейчас гороскоп на сегодня, 28 августа, пятницу.
1: Овен, ты дашь выход эмоциям, которые обычно стараешься не показывать.
0: Телец, пришло время продумать свою финансовую стратегию.
1: Близнецы, твое красноречие поможет разобраться с новым вопросом.
0: Рак, сегодня тебе придется отказаться от того, что действительно нравится.
1: Лев, этот день приготовил для тебя нечто особенное.
0: Дева, перед тобой откроются новые возможности.
1: Весы, возьмись за дела, которые долго откладывал на потом.
0: Скорпион, позволь себе немного ностальгии, вспомни приятные моменты из прошлого.
1: Стрелец, постарайся не реагировать на критику слишком остро.
0: Козерог, тебе захочется побыть наедине с собой.
1: Водолей, не стремись контролировать каждую мелочь.
0: Рыбы, рабочий вопрос, который долго не решался, сдвинется с места.

Бурге, за окном плюс 8 градусов, время дорожных новостей на GMFM. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, пробки уже довольно приличные. 8 минут потратим на Амундсена от Бардина до Волгоградской, столько же на Титова от Братской до Рижского переулка. Чуть больше 11 на Восточной от Декабристов до Малышева. 13 это Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. И Московская, это Объездной до Волгоградской улицы. Ну а самое большое затруднение на Большакова от 8 марта до Московской 42 минуты.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов, прекрасная погода, лето продолжается, пятница, что еще нужно? Сходить, сделать себе красивую прическу, чтобы 1 сентября быть самым классным.
1: Ой, отличная идея.
0: Да, и Jam FM в этом помогает, мы прямо сейчас начинаем приглашать всех желающих принять участие в нашей игре «Три в ряд», в которой разыграем сертификат на 1500 на минутку рублей в барбершоп «Кузьма». Красота?
1: Звучит очень заманчиво. Чтобы принять участие в игрушке, отправляй смайлик на наш номер в Макси. Плюс 7 932 020 102 и 5. Делай это прямо сейчас. Вперед!

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Внебиржевой курс доллара накануне превысил отметку 86 рублей. Евро поднимался на межбанке выше 100 рублей впервые с конца марта. Центробанк существенно поднял и официальные курсы валют. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей, хотя официальный прогноз 85-90 за доллар. Специалисты объясняют падение рубля реакцией на снижение цен на нефть, а также повышенным спросом на валюту со стороны населения. Кроме того, слабый рубль выгоднее для бюджета, чтобы покрывать его дефицит за счет девальвации, заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, сообщает Ньюзру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев, расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря на Краснофлотцев закроют отрезок от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети, сообщили в мэрии. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения общественного транспорта. Троллейбусы номер 33 и двух автобусов 41 и 68, пишет Я-1. Джазовая певица из Екатеринбурга Флора Бичихчян победила на конкурсе «Новая волна». Международный смотр молодых исполнителей прошел в Казани с 20 по 26 августа. В нем участвовали 12 финалистов из 4 стран. На конкурсе певица из Екатеринбурга исполняла авторскую песню «Цацки». По словам Флоры, победа стала для нее абсолютной неожиданностью. Она просто хотела заявить о себе. Флора Бичихчян переехала в Екатеринбург из Армении школьницей. Здесь выступала в местных заведениях, нередко участвовала в перформансах, но сейчас живет в Москве, отмечает «Комсомольская правда». Россия укрепила позиции как четвертая страна в мире по числу миллиардеров. Об этом сообщила аналитическая компания «Альтрата». За год число российских миллиардеров выросло на 18% до 151 человека. Росту состояния богатых россиян способствовало благоприятное влияние валютных курсов и процентных ставок, а также увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии, отмечают эксперты, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 85.95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 14 градусов.
3: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.
8: Двор детства,

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». За этот приз поборется Настя, она из Екатеринбурга. Работает юристом, сейчас мчится на работу. Настя, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, как там обстановка на улицах, есть ли пробки, очереди какие-то? У нас что-то как-то вот по нашим пробкам довольно сложное сегодня движение. Наблюдаешь изменения или все как обычно?
1: Ну, я пока заезжаю со стороны Меги, здесь относительно спокойно.
0: Угу.
1: Посмотрим, что будет на Репино.
0: Понятно. А ты со стороны Меги заезжаешь, ты, получается, живешь за городом, раз оттуда едешь?
1: Все верно.
0: Ага. Да. Частный дом у тебя, да, свой.
1: Да.
0: Как тебе повезло. Хорошо. Так, ну что, рассказывай. Сегодня у нас пятница, выходные впереди. Какие-то планы уже есть на 29-30 августа?
1: Планы есть. Это, во-первых, отдохнуть. Ну и немного есть свои дела домашние сделать, не напрягаясь.
0: Отдохнуть — это поваляться в кровати?
1: Это все, и поваляться, и встретиться с друзьями, и просто никуда не торопиться.
0: Прекрасно. Ну что, желаем, чтобы все у тебя осуществилось. Также желаем тебе победы в нашей игре «Три в ряд». Слушай правила, и я думаю, что все точно получится.
2: Мы прямо сейчас поставим для тебя 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно угадать будет всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь сертификат в барбершоп. Но если вдруг не угадаешь, то уже начнем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Готово?
1: Хорошо.
0: Удачи. Готово. Поехали.

0: Все, закончились наши музыкальные ребусы, шарады. Рассказывай, кого отгадала, какие имена знакомы.
1: Первый — это Серега, черный бумер.
0: 100%.
1: Второй — это комбинация,
0: веселая
1: девятка.
0: И третий?
1: И третий — это Гаязов Бразерс.
0: Вау, браво!
2: Молодец!
0: 3 из 3 четенько положила вообще. Но мы не сомневались, потому что ты в прекрасном настроении, у тебя есть уже планы на выходные, ты выспалась в загородном доме, летишь на работу довольно счастливо, еще и под музыку и под радиостанцию Jam FM. Что, собственно говоря, правильно. Кто слушает Jam FM, тот всегда с подарками. Вручаем мы тебе сертификат на 1500 рублей в барбершоп Кузьма. Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершоп Кузьма есть в каждом районе Екатеринбурга. Поздравляем!
1: Спасибо!

0: Где пробки?
1: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm, ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, называя затруднение более 14 минут, пробки приличные в нашем городе. Восточно от Декабристов до Малышева, объездная там Унцинам до Пешеходного переулка, Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до ЖД «Эстакады», Московская от объездной до Волгоградской улицы и 20 минут по тратим на Большакова от 8 марта до Московской, столько же на Титова от Сухоложской до Рижского переулка.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Всем доброе утро, всех с пятницы. Заканчивается у нас лето, сегодня последняя пятница уходящего лета, 28 августа. Ну и мы решили подвести некие итоги, спросить, что же ты достиг за это лето, что успел сделать, какие были самые яркие события, самые классные. Ну то есть ты же какие-то цели ставишь, вот какие цели ты достиг, а возможно даже ты себя превзошел в чем-нибудь. Ну если брать меня, например, то мы ставили одну из целей, это поездку в Беларусь. Ездили мы в Минск, оттуда уже ездили и в Брест, и на завод БелАЗ мы ездили, Беловежская пуща, Брестская крепость. Ну, много где поездили. Было интересно познакомиться с новой страной, с культурой, с кухней. Это моя страсть была. Кстати, мне кухня очень понравилась. Колдуны, драники, там даже есть драничная номер один. Я помню, например,
1: класс.
0: Кафе «Василики» вспоминаю. Это сеть такая местной кухни, там тоже приходишь, и уже начинаешь в них разбираться, что кого. И цены там, кстати, очень такие демократичные, причем цены на все, на такси, на вещи и так далее. Ну, для нас, конечно же, это интересовала еда. Очень интересная там эклектика сочетания вот этой старины с современным городом, вот, и интересные экскурсии, такой с историей там говорили так очень много всего про то, как достроилась, становилась эта Беларусь. Очень мне понравилось, что они очень всего белорусское любят, там, еду, автомобили.
1: Продвигают.
0: У них весь транспорт, да, такой. Ну, в общем, такие они самодостаточные патриоты, и они, у них очень чисто. Вот что меня больше всего, наверное, подкупило, это, конечно, чистота и вежливость. Вот такие вот. Думаешь, ну вот как так? Нет у них ни граффити вот на этих на стенах разрисованных, ни объявлений каких-то на остановках. Остановки все чистые, не разбитые, не расколошмаченные стоят. Ну то есть как-то все прям очень красиво, симпатично. Вот, ну и вот это была, наверное, одна из таких главных целей. Причем у нас там был целый тур, то есть у нас там Москва и Самару мы захватили, в разных городах побывали. И этот тур мы осуществили. Вот, наверное, это такая одно из самых больших и главных достижений этого лета. Их много, но чтобы просто не распыляться, выделю одно. У тебя, Рис, что, на твой взгляд, яркое, знаковое для тебя событие, достижение?
1: Ну, конечно, это то, что я сдала на права с седьмого раза.
0: Да.
1: И начала ездить за рулем.
0: Это правда. Маргарита, причем, у нее сколько, 7, да, ты раз сдавала?
1: Вот с седьмого раза на механике.
0: А в годах не считала сколько?
1: Это где-то 3,5 года.
0: Представляете, человек 3,5 года шел к цели. Каждый раз и приходило, опять нет. И уже автомобиль появился, а прав все не было.
1: Да, и еще самое интересное, что я не переставала учиться. Я все это время ходила на уроки, брала просто 2 раза в неделю урок вождения.
0: Ничего себе.
1: И брала, и вот добралась до того, что достигла своей цели наконец-то. Ну и самое важное для меня, что я начала выезжать одна.
0: Ну,
1: поначалу,
0: конечно,
1: мне было страшновато, конечно, но меня спасли коты, потому что моя подруга уехала в Санкт-Петербург по работе в командировку в очень срочную, и оставить кошек было не с кем. А я работаю, и мне некогда, вот если бы было бы ездить, ну, на такси даже, или тем более на общественном транспорте, и я просто была вынуждена ездить к этим котам, и поэтому стала ездить.
0: Вот видите, коты.
1: Коты молодцы.
0: Сделали.
1: Я им очень благодарна.
0: А сейчас уже, да, Маргарита постепенно, потихонечку уже осваивается, уже такой автомобилист. Ну, у тебя же значок стоит все равно.
1: Обязательно, да.
0: Начинающий водитель.
1: Да, чтобы, если что, я буду там подтупливать, чтобы не сильно раздражались люди.
0: Как у тебя белая Toyota Yaris, да, по-моему?
1: Да, да. Ну, L у меня побольше, которая.
0: В общем, если что, это Рита. Мы про свои достижения лета рассказали. Теперь хочется от тебя услышать, что у тебя классного, интересного, яркого произошло. Может быть, что-то вырастил. Может быть, что-то построил, сделал, также съездил куда-то. Пиши, какое для тебя самое главное достижение этого лета, описать нам можно и нужно в наш мессенджер Max Plus 7932-020-1025. Там же находится наш канал, либо пиши в группу ВК JamFM. Там уже сообщение есть, даже приятно, что с картинками. Но мы всегда говорим, если есть что выложить, выкладывайте. Все почитаем, обсудим, заодно и сообщение вручим крутой приз на JamFM.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Палыч, ну вот ты давно в браке. У тебя есть какие-то секреты успешных отношений? Знаешь ли ты?
0: Секрет успешных отношений – это если вдруг поругались, разойтись, не накалять до конца, вот, а потом встретиться и сделать какую-нибудь приятную вещь друг другу.
1: Ой, хорошо. В общем, Джеймс Дули, это инвестор и мультимиллионер из Манчестера, назвал несколько необычных правил, которые делают отношения счастливыми. Эти его правила вызвали споры в сети. Но я сейчас объясню, почему ты тоже поймешь.
0: Давай.
1: Джеймс уже 16 лет женат, и вместе с женой Кэрри они воспитывают 3 детей младше 5 лет, поэтому может уже раздавать советы. Первым секретом успешного брака он назвал то, что они с супругой не разговаривают в течение рабочего дня.
0: Если поссорились?
1: Вообще не разговаривают. То есть, когда он работает, ты очень сосредоточен, он не хочет, чтобы его отвлекали, если только уже не случилось что-то очень серьезное, какой-то форс-мажор, например.
0: Так.
1: Дальше. Второе. Он посоветовал не дарить женам подарки. По его словам...
0: Прекрасный совет.
1: Ну, так себе совет, не нравится мне
0: совершенно. Это чтобы долго жить счастливо, да? Подарки дарить не надо.
1: Нельзя, да. Он считает, что забота и время, проведенное вместе, лучше любых материальных вещей. И добавил, что вообще не старается в семье не говорить о деньгах. Ну, чтобы не воспитать избалованных детей.
0: Так, про подарки поняли. Подарки не дарим, на работу не звоним, еще что-то
1: есть. Так, стоп. Третьим правилом счастливого брака он назвал понимание личных ритмов. Но я так поняла, что понимание его ритмов. То есть его жена должна понимать его ритмы. Бизнесмен объяснил, что может проснуться в час ночи и пойти работать. И жена должна отнестись к этому спокойно. Ну и она относится.
0: Третье, ну понятно. То есть она, неважно, какой у него график дня, она всегда должна поддерживать, да?
1: Да, ну то есть, может быть, он есть пошел, еще что-то, да, ночью, там, в 3 часа, например.
0: Так, вот эти три пункты, и у вас будет долгий счастливый брак.
1: Ну да. Сомнительно.
0: Я думаю, интересно, она бы написала со своей стороны свои идеальные условия для брака.
1: А мы ждем. Молчит. Иначе это нечестно.
0: Нет, она просто следует тому, что он сказал так, значит так.
1: Ой, мне не нравится.
0: Попахивает, да, чем-то?
1: Ой, не очень.
0: Я могу, знаешь, на самом деле сказать, что как бы мы сейчас много чего не говорили, какие должны быть отношения, в каждой семье они индивидуальны. Кому-то такие нравятся отношения, кому-то нет. Кто-то нравится, чтобы за него все решали, кому-то нравится принимать решения вместе, кто-то говорит, ой, не-не-не-не, я зачем мужчину завела? Пускай вот он мужчина, он голова. Ну, то есть, кто-то денег больше зарабатывает. Есть даже семьи, где женщины зарабатывают,
1: да,
0: больше.
1: Им комфортно.
0: И они живут долго и счастливо, да, и никто мужчину там не тычет, например, носом. Ты что, не мужик, что ли?
1: Ну, вот. Я соглашусь с тобой, действительно, но если они счастливы, если его жена счастлива, то пусть уж какие советы там они не придумают, пусть.
0: Я про это говорю, что для каждого секрет счастья, он свой. Вот. Ну, один из них мы услышали только что в утренней джимнастике, в ярких заголовках. Возможно, кому-то это пригодится.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ жилой комплекс Клевер Парк. Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 5, в Асбесте и в Туринске плюс 9.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, а на календаре 28 августа подходит к концу наше лето. Мы сегодня подводим некие итоги утренней джимнастики. Спрашиваем тебя, твои достижения этого лета. Что было самое яркое, самое крутое? Возможно, к чему-то шел несколько лет, как вот Маргарита 3,5 года сдавала на права, и этим летом это случилось. И произошло. Почитаем, что пришло.
1: Света написала: выросли тыквы большие-пребольшие, и не знаем, как вывозить их из сада. Тыквы просто чудо. Тут целый стих даже посвящен тыквам, но расскажу его суть, что они разные готовят блюда из тыковок, из супы, и варенья, и угощения к чаю, и кашу, конечно же. И фоточки она приложила, там гигантские вот эти вот плоды, не знаю, как их назвать.
0: Да, у нас тоже на работе коллега принес большую тыкву, она просто огромная, тяжеленская, даже... Ее даже тащить тяжело. Ты не знаю, там килограмм, наверное, 15.
1: Ничего себе.
0: Какая большая тыква. Уродились, видимо, сезон тыкв. Продолжая твою тему огородную, от Юли пришло сообщение. Много огурчиков выросло, снятся уже. Как пиццы хочется. Я так понимаю, что она эти огурцы засолила. И потом, когда придет, видимо, зима, сделает пиццу, вот эти соленые огурчики на пиццу. Они, конечно, смотрятся великолепно. Вообще, что касается урожая, сейчас действительно многие хвастаются, показывают. Грибов так много люди собирают. Мы тоже уже потихонечку делаю. У меня супруга, вот тот же коллега, который принес тыкву, у него еще большие огурцы, прям переросшие, знаешь, такие, которые забывают, залежались. И вот их обычно выбрасывают, а нам как-то стало жалко. Нашла супруга в интернете несколько рецептов, что можно сделать из переросших огурцов, прям так и называется рецепт из переросших. И вот я покупал там горчицу дижонскую, или как она называется, с зернышками.
1: Да, да.
0: И вот и она приготовила, такая вкусная штука. Вообще, я сейчас это прям... Здорово, что они у нас есть.
1: А, кстати, еще интересно, что сейчас среди молодых людей...

свои сообщения на нашей страничке группы ВКонтакте. Там уже сообщение есть, висит пост, под ним оставляй свои сообщения. Все попадает к нам, читаем. И за одно из сообщений, конечно же, вручим отличный приз на Jam FM. Движемся дальше.

0: Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
3: «Читай

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 15 минут в нашем городе назову. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАДа до ЖД эстакады. Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Восточно от Декабристов до Малышева. 17 минут постоим на Московской от Объездной до Щерса. И 20 минут на Титова от Сухоложской до Рижского переулка.
5: 102,5. Джем FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, уже совсем скоро начнется наша игра «Мальчики-девочки». Это, кстати, практически предпоследняя игра летняя, потому что в понедельник будет последняя,
1: да,
0: совершенно.
1: Да, завершающая.
0: Но это тоже уже такая знаковая игра. И у вас есть возможность завершить серию летних игр «Мальчики-девочки» уже совсем скоро. Что нужно для этого сделать, Маргарита расскажет прямо сейчас.
1: Для этого прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Макси. Плюс 7 932 020 102 и 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Мальчики и девочки». В игру, кстати, мы зовем и мальчиков, и девочек. Давай, участвуй.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Внебиржевой курс доллара накануне превысил отметку 86 рублей. Евро поднимался на межбанке выше 100 рублей впервые с конца марта. Центробанк существенно поднял и официальные курсы валют. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей, хотя официальный прогноз 85-90 за доллар. Специалисты объясняют падение рубля реакцией на снижение цен на нефть, а также повышенным спросом на валюту со стороны населения. Кроме того, слабый рубль выгоднее для бюджета, чтобы покрывать его дефицит за счет девальвации, заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, сообщает Ньюс.ру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев, расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря на Краснофлотцев закроют отрезок от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети, сообщили в мэрии. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения общественного транспорта. Троллейбусы номер 33 и двух автобусов 41 и 68, пишет Я-1. Джазовая певица из Екатеринбурга Флора Бичихчян победила на конкурсе «Новая волна». Международный смотр молодых исполнителей прошел в Казани с 20 по 26 августа. В нем участвовали 12 финалистов из 4 стран. На конкурсе певица из Екатеринбурга исполняла авторскую песню «Цацки». По словам Флоры, победа стала для нее абсолютной неожиданностью. Она просто хотела заявить о себе. Флора Бичихчян переехала в Екатеринбург из Армении школьницей. Здесь выступала в местных заведениях, нередко участвовала в перформансах, но сейчас живет в Москве, отмечает «Комсомольская правда». Россия укрепила позиции как четвертая страна в мире по числу миллиардеров. Об этом сообщила аналитическая компания «Альтрата». За год число российских миллиардеров выросло на 18% до 151 человека. Росту состояния богатых россиян способствовало благоприятное влияние валютных курсов и процентных ставок, а также увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии, отмечают эксперты, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 85.95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки». Прямо сейчас в утренней джемнастике разыгрываем пару билетов на спектакль «Оттепель». Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков у нас играет Женя. Он из Екатеринбурга, работает на стройке. Сейчас приехал домой. Жень, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рассказываю, последние летние выходные чем будешь занимать?
1: Ой, даже не знаю, дома ремонт идет, поэтому, наверное, буду строитель, так же, как и на работе, дома.
0: То есть ты тот строитель, который, вот говорят, сапожник без сапог, а ты с сапогами получаешься, то есть ты и строишь кому-то, и себя не забываешь тоже.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А что строишь? Ремонт в квартире, либо там дом, не знаю, второй этаж?
1: В квартире делаю ремонт, у меня в октябре ожидается пополнение в семье.
0: Ой, как
1: здорово. И вот перед рождением решили... взбодрить.
0: Обновить. Ну что, время у тебя еще есть. Уверен, что все обязательно получится. Ну, очень рады, что у тебя ждет такое приятное событие. Играешь ты с Наташей. Она из города Среднеуральска, работает на мебельной фабрике. Наташа вчера у нас была. Вчера у нее не получилось играть. Сегодня сказала, возьму реванш и заберу свой приз. Наташа, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, а у тебя какие планы на эти выходные?
2: На эти выходные никаких планов. Просто дома отдохнуть.
3: Поваляться.
0: Выспаться, да? Ну, тоже желаем, пускай осуществляться. Иногда полениться даже очень полезно. Даже врачи рекомендуют. Не нужно все время быть в какой-то, знаешь, натянутой струной. Нужно иногда просто расслабиться и плыть по течению. Ну, а сейчас мы предлагаем вам все-таки немножко напрячься, потому что у нас начинается игра. Интеллектуальная. Слушайте правила.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для девочек, я для мальчиков. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Начинаем! Первый вопрос для мальчиков. Евгений, вопрос для тебя.
3: Рамен – это японский суп или корейский?
1: Еще раз название, рамен?
3: Рамен – это японский суп или корейский?
1: Японский.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, первый балл у мальчиков. Наташа, вопрос для тебя. В советские времена Эльмаш, район такой в Екатеринбурге, был отдельным районом и не входил в состав Орджоникидзевского. Какое название он носил? Уктусский или Куйбышевский? Наташа? Уктусский. А он был Куйбышевским. Теперь ты об этом знаешь. 1-0 пока в пользу мальчиков. Женя, вопрос номер 2 для тебя.
3: Ткань футер подойдет для блузки или для свитшота?
1: Футер для блузки.
3: Нет, для свитшота. Это такая плотненькая ткань.
0: Так, Наташа, вопрос для тебя. Что в автомобиле служит для отсоединения двигателя от коробки передач? Сцепление или акселератор? Сцепление, абсолютно верно. Счет у нас сравнялся, стал 1-1. Вопрос номер 3 для Евгения.
3: Какой слой кожи отвечает за ее регенерацию? Базальный или роговой?
1: Первое.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, Наташа, надо отвечать. Скажи, пожалуйста, есть такой вид спорта, называется буерный. А что это за спорт? Спорт на льду или на бездорожье? Буерный спорт.
2: Бездорожье?
0: Это неверно. Это спорт на льду. Это мини-яхты, которые на коньках катаются по замерзшему водоему. Ну, теперь ты тоже об этом знаешь. Наташа, ничего страшного. Ждем тебя снова с новыми смайликами. Поиграем с тобой еще раз, хорошо?
2: Хорошо.
0: Все, отличных тебе выходных. Ну, а Евгения поздравляем с победой!
1: Спасибо.
0: Да, ну и, конечно, вручаем тебе классный приз, а это пара билетов на спектакль «Оттепель».
3: На правах рекламы.
0: Постановка посвящена Айде Ведищевой, Ларисе Мундрус и Нине Бродской.
3: Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о трех звездах советской эстрады, чьи голоса знала вся страна.
0: Спектакль состоится 19 сентября на малой сцене Мускомедии.
3: Для зрителей старше 16 лет.

0: Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карты. За дорожную ситуацию затруднение более 15 минут называю Космонавтов от Артинской до Завокзальной, Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады, Кольцовский тракт от Яблоневой до Базового переулка, 20 минут поставим на Московской от Обезной до Волгоградской и 27 на Щербакова от Залесья до Лыжников, столько же на Титова от Ферганской до Рижского переулка.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита что-то нам приготовила.
1: Расскажу про необычный суши-автобус в Японии.
0: Интересно.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки от Маргариты.
1: Так, у меня к тебе сразу два вопроса. Давай. Во-первых, ты любишь суши?
0: Да, мне нравится. Вкусно приготовлены, особенно когда с соусом. Хорошо, хорошая такая вкусная еда. Мне нравится. Моя.
1: А автобусные экскурсии любишь?
0: Обожаю. Мало того, что мы даже раньше там целые автобусные туры по Европам брали.
1: Класс!
0: Прям ездили. Недавно из Беларуси мы вернулись, и там тоже в основном все туры мы брали автобусные.
1: В Японии решили все это совместить.
0: О.
1: И в Токио с октября запустят суши-бас. Это двухэтажный автобус со встроенным конвейером для безлимитной подачи суши прямо во время движения. То есть будут проходить экскурсии,
0: так.
1: И можно будет постоянно есть. Суши.
0: А, ну то есть в стоимость экскурсии включаются.
1: Все, да, все включено.
0: Прикольно.
1: Значит, это будет двухэтажный автобус с открытым верхом, ну как стандартный такой экскурсионный. На первом этаже находится полноценная кухня, где повара готовят прямо там суши, то есть не привозят, а там с ножичками,
0: вот
1: со сырой рыбкой свежей, да.
0: Круто.
1: Затем специальный лифт поднимает их наверх, а сотрудник выставляет тарелки на вращающийся конвейер. То есть ты знаешь, ты сидишь около окошка, и здесь проезжает конвейер слева.
0: Ой, как приятно.
1: Красота. Да, ну или справа. Дальше. Сотрудник, значит, выставляет эти тарелочки. В течение 70-минутной поездки суши можно будет есть без ограничений.
0: Слушай, ну прекрасно. Я думаю, такие экскурсии будут точно пользоваться спросом. Вопрос только к тем, кто суши не ест. Там будет какая-то альтернатива, не знаю, печенье, бутерброд с колбасой?
1: Ну нет, это автобус для любителей суши, для фанатов и поклонников.
0: Для любителей бутербродов сделать другой, там, не знаю, для...
1: Сэндвич-бас.
0: Фастфуда, да, например, едешь, там какие-нибудь бургеры пекут, и тебе сразу же тоже.
1: А классная идея.
0: Идея великолепная. Вообще все идеи, которые связаны с бесплатной едой, которую можно есть там 70 минут, например, это отличная идея. И тут уже, наверное, неважная экскурсия. Главное, чтобы покормили. Ну, в любом случае, ждем появления. Возможно, этот опыт, хотелось бы, чтобы даже невозможно, а уже точно где-то у нас реализовался.
1: Да.
0: Где-нибудь в Екатеринбурге.
1: Да.
0: Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города плюс 10 градусов, солнце светит. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Ревде, в Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 7 градусов.
2: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора.
6: Ц.
2: оценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. А у нас в утренней гимнастике сейчас гороскоп на сегодня, 28 августа, пятницу.
1: Овен, ты дашь выход эмоциям, которые обычно стараешься не показывать.
0: Телец, пришло время продумать свою финансовую стратегию.
1: Близнецы, твое красноречие поможет разобраться с новым вопросом.
0: Рак, сегодня тебе придется отказаться от того, что действительно нравится.
1: Лев, этот день приготовил для тебя нечто особенное.
0: Дева, перед тобой откроются новые возможности.
1: Весы, возьмись за дела, которые долго откладывал на потом.
0: Скорпион, позволь себе немного ностальгии, вспомни приятные моменты из прошлого.
1: Стрелец, постарайся не реагировать на критику слишком остро.
0: Козерог, тебе захочется побыть наедине с собой.
1: Водолей, не стремись контролировать каждую мелочь.
0: Рыбы, рабочий вопрос, который долго не решался, сдвинется с места.

0: Барбара Стройсенд.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В пятиэтажке выбиты окна, рамы, повреждены балконы. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Двое из четверых пострадавших госпитализированы. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. Пешт РБК. Свердловский облсуд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрания региона. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела начнется в 11 утра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню также, что 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. 70% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы Екатеринбурга, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования города Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напомню, требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-иностранцев, поступающих в школы, появилась весной текущего года. Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО. Наш медицинский центр «Парацельс». В центре города плюс 10 градусов. Солнечно за окном. Настоящее лето. Синоптики нам пообещали облачный день.

0: прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер прохладный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
3: Джем.

0: хотела.
1: 10:07 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Настало время в утренней гимнастике вручать призы, подарки всем, кто сегодня писал по теме утра. Спрашиваем тебя про твои достижения 2026 года, лето 2026 года, что было интересного, яркого, крутого. Ну и разыграем мы сегодня в качестве приза пару билетов на спектакль «Утиная охота», категория 16+. Еще несколько сообщений прочитаем, и кому-то из вас достанется наш приз.
2: Лена написала: «Я стала руководителем в своем отделе продаж этим летом. Очень боялась новой должности, но рискнула и приняла предложение высшего руководства. Уже привыкла и думаю, почему раньше не соглашалась? Видимо, пришло время».
1: Хорошо, когда руководство само предлагает, да? Это прям не надо бояться. Если предлагает, значит, помогут. Еще одно сообщение пришло от Жанны. «Я решила съездить на сплав по Чусовой. Было прикольно, погода прекрасная, фотографии, правда, шикарные, чистое синее небо, великолепная река Чусовая, в спас-жилетах, девчонки, мальчишки, в общем, все отправились на сплав. Мне кажется, это здорово, проводить лето на воде». Но сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло от Анастасии. «Доброе утро! Утро, любимое радио. Этим летом моим главным достижением стала поездка в Армению. Надо сказать, что за все свои 40 с хвостиками я никуда никогда не ездила одна. До этого были поездки с родителями, потом с мужем, а тут одна. Рассчитывать только на себя. И надо сказать, это были чудные дни. Я нигде не заблудилась, денег мне хватило, за что особенно переживала. За 4 дня 6 городов, много пеших прогулок, привезла с собой массу впечатлений и целый чемодан подарков». Это же прекрасно. Целый чемодан подарков. А вообще, ну, самостоятельно стало, вот наконец-то, да? Одна отправилась. Вручаем мы тебе сегодня, Настя, наш главный приз, а это пару билетов на спектакль «Утиная охота».
2: На правах рекламы.
1: Это многослойный спектакль о современном взгляде на кризис среднего возраста.
2: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 13 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай город для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235 0905.
5: 235 0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО Дрел Групп, транспортная компания 3-10. Телефон 310-10-10. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки сегодня приличные. Итак, более 11 минут постоим на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Московской от Обезной до Волгоградской улицы. 14 минут на Щербакова от Прониной до Павлодарской и на Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. 26 минут на Восточной от Декабристов до Малышева и 27 на Титова от Сухоложской до Рижского переулка. Это самое большое затруднение на данный момент.
7: Реклама.
9: Продолжите фразу. Три десятки это.
10: Такси. Я на работу езжу.
11: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
12: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
9: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
1: ООО «Дрел Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Всем доброе утро, всех с пятницы, последняя пятница уходящего лета. А у нас интересные яркие гости, к нам в гости заглянул Влад Токарев, актер театра, кино и дубляжа. Официальный русский голос культовых персонажей. Доброе утро!
1: Доброе утро всем, доброго утречка, приятного времяпрепровождения и энергии!
0: Как приятно слышать такой голос бархатный, хороший, яркий. А, некоторые сериалы, фильмы, наверное, да, которые Влад озвучивал, «Атака титанов», все верно?
1: Да, совершенно
0: «Клинок»,
1: верно.
0: «Клинок», «Человек-паук», «Паутина вселенных», «Боевой континент», «Мастера меча онлайн», это все твои персонажи?
1: Это все мои сериалы, да, вот мои родненькие, да.
0: Очень много аниме, да, озвучиваешь?
1: Да, ну, раньше больше, сейчас практически уже там почти очень-очень мало, больше я перешел, акцент сместил внимание на театр и кино. То есть озвучка осталась, но ее, конечно, стало поменьше сейчас.
0: Так.
2: А расскажи нам, какими озвученными персонажами ты гордишься больше всего?
1: Ну, я вообще всех люблю, без исключения, как любящий отец, да, он мне не выделяет кого-то из своих детей. Есть персонажи, которые принесли мне славу и популярность, они более известны. Есть персонажи, которые, быть может, менее известны там широкому зрителю, что это я делал, но я их очень люблю. Вот из фильмов, наверное, такие мои самые любимые, это, допустим, Арни Грейп из «Что гложет Гилберта Грейпа», «Молодой Ди Каприо», совершенно гениальная его роль. Это Скотт Томас из «Евротура», культовая картина, культовая абсолютно. Из, там, допустим, недавних работ, которые совсем выходили, это «Вечность» от студии А24. У меня там был консультант такой «Загробного мира». Очень такой манерный, вот разговаривал очень так вот. Молодой человек. «Долгая прогулка» Стивена Кинга тоже мне попалась потрясающая там роль. Такого сумасшедшего человечка. Ну и, конечно же, да, мое любимое аниме, куда же без него. Это и «Атака титанов» Эрен Йегер, и «Зеницу Агатсумы» «Клинок», и там «Ной» из «Мемуаров Ванитаса». Я как такой некий себя ощущаю собиратель культовых ролей. То есть, даже то, что выходило там задолго до моего рождения, я ко многому, так сказать, свои ручонки приложил.
2: Голос.
1: Скорее, свои связки приложил. Это и Акира, замечательный прародитель киберпанка, фильм, где я делал главного героя. Это и там «Яйцо ангела» Мамору Оси, создатель «Призрака в доспехах», тоже культового и не менее культовая картина, это «Яйцо ангела», такие на библейские мотивы, очень красиво. То есть
0: здорово.
1: Все люблю. Люблю работу просто свою.
2: Слушай, а когда ты заходишь в кофейню, ну просто заказать капучино, например, люди в очереди оборачиваются, узнают себя по голосу.
1: Да, бывало разное. То есть меня часто узнают на улицах, там, в аэропортах, в ресторанах, где-то еще. И во многом благодаря тому, что еще я, конечно же, там, с 16 лет популяризирую аниме, в том числе своим лицом. То есть короткие ролики в ТикТоке, там, запрещенная организация на территории Российской Федерации, что-то я, да, точно. И плюс бэкстейджи там на ютубах и прочее, и как бы подписчиков у меня много узнают. Но смешно наблюдать, когда это происходит не сразу, а вот когда до человека постепенно доходит, когда я открываю рот и начинается внимательно очень смотреть, заглядывать, потому что не понимает, откуда-то почему-то ощущение, что что-то родное. Что некоторые люди подходят и говорят, там, спасибо за детство, я вырос на вашем голосе. Я говорю, мне 27, о чем ты говоришь?
0: У него детство прошло.
1: Не может быть, сколько тебе, 10? Не может быть. Вот, да, из последнего, это как раз вот я был в Калининграде на кинофестивале, там приезжал, и там уезжаю обратно, ну и да и во время, то есть сидим в ресторане, заходим, там, приносят там заказы, все это, и внезапно официант подходит и говорит, а я вас узнал.
0: Здорово.
1: Это вы же, я вот тоже, я тоже рос там на вашем голосе, а ему на вид там 30, да?
0: О-ка.
1: Я думаю, а как?
0: Когда ты успел-то, да?
1: Да, когда ты успел вырасти, дружок. Или там в аэропорту сидим уже перед гейтом там на выход, я что-то говорю, экспрессивно рассказываю, и вижу, как следующий ряд, который сидит ко мне спиной, люди, постепенно девушка начинает вот так раз обернулась, два обернулась, три, и прям ухом, и ухом, и ухом, и ухом. Я вижу, я специально начинаю говорить как-то понятно. Да, чтобы, ну помогу, чтобы они поняли. И до нее доходит, она такая: о боже, вот можно с вами там все торговаться. Мне безумно приятно, безусловно, очень радуюсь и всегда никому не отказываю, и фотографируюсь, и что-то передать приветы и прочее.
3: Здорово.
2: А можешь сказать что-нибудь хорошее про наш родной Екатеринбург голосом своего персонажа какого-нибудь?
1: Ой, да про Екатеринбург я уже влюблен в этот город, меня уже сколько раз сюда привозят. Что, например, хорошее? Екатеринбург — город возможностей, красивых людей и творчества.
3: Ой, здорово!
2: Красиво! А это что за персонаж был?
1: Это просто.
2: Это без красивым голосом. Просто
1: красивым голосом.
2: Хорошо.
1: Персонаж.
2: В эту субботу в парке Маяковского пройдет фестиваль ГИКон, фестиваль гик-культуры, где тебя можно будет увидеть вживую. Расскажи всем, что это за событие и что конкретно ты будешь там делать.
1: Это блестящее событие. Вообще можно обзавидоваться жителям Екатеринбурга, потому что там в остальных городах его нет. Замечательные ребята, главный организатор Сережа Севопляс, мой дорогой друг. Гик-фестиваль. Здесь и про кино, и про музыку, и про игры, и про комиксы, и про сериалы, и про аниме, и про все-все-все-все-все, и куча разных приколюх, и косплей-дефиле. И в том числе я буду, допустим, сегодня будет конференции несколько, и моя, и товарищей наших по цеху. И, значит, в парке будет огромная сцена, на которой я буду петь, что-то отвечать на вопросы. Будут ребята из Бабл, будут ребята там Тихон Жизневский, который сыграл майора Грома. Будут ребята из нового сериала «Фурия» приедут, каст. Комиксисты будут наши, аллея авторов замечательные. То есть можно посмотреть, купить комиксы. Будет рестлинг. Наш замечательный друг, тоже дорогой, Артем Тулышев, будет драться, показывать шоу классное. И это все постанова. Не бойтесь. Да. Плюс живописный парк замечательный. То есть это на открытом воздухе. И вход еще бесплатный, и все это, ну, просто нереальный кайф, там можно и покушать, и послушать, и посмотреть есть чего, и прикупить при необходимости какой-то сувенирчик себе на память или там кому-то в подарок. Так что приходите, мы там целый день, можно ловить, будут тогда автограф-сессии, можно нас ловить в целом по фестивалю и там фоткаться, разговаривать и что-то еще. Супер, просто супер событие.
3: Фотки точно будут яркие.
1: Да, абсолютно, мы надеемся на это.
2: Голос — это твой инструмент. Поделись, как ты его настраиваешь, как заботишься о нем, чтобы он всегда звучал вот так прекрасно, как он тебя звучит.
1: Да, это еще при условии, что сейчас утро. Как бы,
3: спит немножко.
1: Да, голос спит. Есть такая штука, как гигиена голоса. Я понимаю, что даже нашим слушателям будет, наверное, тяжело что-то воспринимать на слух. Это можно загуглить. Есть понятие, как, допустим, голос просыпается в течение 4 часов после того, как ты встал. То есть, по-хорошему, вот у нас сейчас на часах там энное количество времени, да, около 9, и по-хорошему это мне надо встать в 5 утра, чтобы звучать полновесно. Да, но, благо, у нас не спектакль, мне сейчас не петь какую-то партию, поэтому можно и обойтись тем, что хотя бы за полчаса, да, встать и как-то себя в порядок привести. Есть так называемая история под названием «вормапы». То есть разминки по-нашему. И вот эти вормапы, их необходимо выполнять. То есть я каждый день вынужден, несмотря на то, что как бы каждый день я что-то делаю голосом, распеваться, разогреваться. Очень помогает с утра выпить чайку, не кофе, кофе сушит связки, чай именно, лучше не зеленый, там много кофеина, опять же, кофеин, это все как бы влияет на связки, лучше черного чайку, а лучше с медом, потому что он как раз вот обволакивает, смягчает, смывает за ночь накопившуюся всякую слизь на связках, мокротку разгоняет, и вот это все дело. Дальше, всякие упражнения на мычание.
2: Ну, можешь поделиться одним каким-нибудь
1: упражнением? Ну, есть самое стандартное упражнение, это просто вверх-вниз по нисходящей, по восходящей, нисходящей гамме. И вот таким образом
2: машинка.
1: Чуть-чуть туда, да, туда-сюда гоняешь и разогреваешь связки, подготавливаешь к работе. Безусловно, если вы хотите, там, допустим, с утра что-то делать голосом, нельзя на ночь есть. То есть за 2-3 часа нельзя есть, потому что если вы поели, у вас ночью будет выброс кислоты. Вы принимаете горизонтальное положение, и это называется рефлюкс. У кого-то он сильнее, у кого-то меньше, это все индивидуально, это надо смотреть. Но если кислота выбрасывается, она что делает? Обжигает связки. С утра встаете, они у вас опухшие, они немножко такие пораненные, скажем так, и дольше будут восстанавливаться. Поэтому вот там у меня тоже правило, которое мне фониатр, врач, который занимается связками, тоже, который меня курирует, там указывает предписание, что тебе делать, что не делать. Вот у меня рефлюкс, поэтому я не могу на ночь есть, даже если очень захочу. А если я поел, то мне надо там, я хочу спать, но я сижу 2 часа.
0: Жду, да?
1: Жду, пока, да, оно все куда-то провалится, чтобы ничего не это. И вот таким образом каждый день, каждодневная это вот вся история для подготовки.
0: Серьезная работа.
1: Да, да, не просто так.
2: Ну что, Влад пришел не с пустыми руками. Разыграем подарочек?
0: Да. Ага. У нас есть отличная мягкая игрушка. В такой в коробке большой гикон, собственно, да.
2: Маскот.
0: Да, все. Это красиво очень, но за это нужно побороться. Что мы придумали? Смотри, давай сейчас скажешь фразу известного персонажа, а мы загадаем нашим слушателям, из какого фильма это... Ну, дадим 3 варианта ответа, из какого фильма эта фраза прозвучала. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Так, ну тогда сначала фраза, потом варианты.
1: Да, давайте, давайте.
0: Все, тогда слушаем фразу внимательно. Кстати, секундочку, сразу скажу, что приготовили смартфоны, потому что потом нужно будет, если отгадал, отправлять цифру. У нас будет вариант 1, вариант 2, вариант 3. Нужно будет просто отправить цифру в наш мессенджер Max плюс 7-932-020-102-5. Если твоя цифра будет первая правильная, то ты заберешь мягкую игрушку Гикон. Ну что, фраза готова?
1: Ага, да. Так, чуть-чуть пододвинусь подальше от микрофона, чтобы не было зашкалов.
4: Вот и живите здесь, как скот в клетке!
0: Опа! Я как будто кусочек фильма где-то увидел даже. Итак, 3 варианта. Что это за фраза из какого, точнее, на фильма? Первая — атака титанов. Второй вариант — клинок. И третий — Человек-паук. Все, что нужно, прислать цифру. Атака титанов — цифра номер 1, клинок номер 2 и 3 — Человек-паук. Ну что, наверное, спасибо огромное, во-первых, Влад, что заглянул к нам. И приглашай на фестиваль, куда, что, где с тобой встретиться, где с тобой сфотографироваться, где тебя послушать.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо за такой ранний заряд бодрости и позитива. Всем нашим слушателям хорошей дороги, если вы куда-то идете, хорошего времяпрепровождения и вообще хорошего дня. Приходите в фестиваль Гикон 28-29, это сегодня и завтра. Приходите, главная сцена, шатры, аллея авторов, замечательный парк. Мы вас всех очень-очень-очень ждем.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях был Влад Токарев, актер театра, кино и дубляжа, официальный русский голос культовых персонажей.
5: Это утренняя джем-мастика. 102.5
6: FM. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ — ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк». Сейчас за окном плюс 11 градусов, солнечно. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 14 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 8 градусов, в Асбесте плюс 9, в Туринске плюс 12.
6: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ну, а у нас время подвести итоги нашего розыгрыша. В гости к нам сегодня заглянул Влад Токарев, актер театра, кино, дубляжа, официальный русский голос культовых персонажей, и произнес фразу из одного из фильмов. Надо было отгадать, из какого фильма эта фраза. Первый вариант — «Атака титанов», второй вариант — «Клинок», третий вариант — «Человек-паук». Ну, а фраза прозвучала из фильма «Атака титанов», вариант номер один. Там его персонаж Эрен Эйгер был, озвучивал он его. Итак, абонент с последними цифрами 2999, Игорь, мы тебя поздравляем, твой ответ пришел первым правильным, поэтому именно тебе сегодня достается наш главный приз, это мягкая игрушка в крутом боксе «Гикон Маскот».

0: 10 часов 54 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Завершается потихонечку лето, хотя нам этого очень не хочется. Вроде недавно, помню, ждали, считали дни. Вот-вот, скоро лето, скоро лето. Смотри, как пролетело, просвистело, промелькнуло. Просто миг какой-то, да ведь?
1: Да.
0: И уже его нет. Но, тем не менее, еще последние летние теплые выходные нас ждут. По крайней мере, погода, не сказать, что прям холодная какая-то. Такая, ну, уже понятно, что конец лета, она не такая должна быть, чтобы не в 30 градусов. Естественно, но в такую погоду прекрасно погулять по лесу, по городу, сходить в какое-нибудь кафе, к друзьям выйти. Я очень хочу и мечтаю в эти выходные покататься на велосипеде наконец-то.
1: Вот. Ой, а мы собираемся сходить в баньку, ко мне приехали гости, и еще собираемся в грузинский ресторанчик.
0: У нас Рита любитель баньки и грузинских ресторанов.
1: Да.
0: У нее программа, вот если приезжаешь к Рите в гости, куда пойдем? В баню, да? И в грузинский ресторан.
1: Ну, тоже неплохо.
0: Это прекрасно. Нет, хорошо, когда у человека есть любимые места, куда можно спокойно отправиться и еще и друзей сводить.
1: Угу.
0: Это здорово, когда есть план. Надеемся, что вы тоже напланировали себе что-то очень интересное. Если нет, то, пожалуйста, я думаю, еще есть возможность успеть созвониться, списаться. Кстати, можно передать просто кому-то на радио, например, Jam FM, привет, да?
1: Конечно.
0: Поздравления.
1: Приятно уже быть человечку.
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, а в конце добавить, ну что, в выходные встречаемся, например, и все.
1: Намекни.
0: Вот и встреча. А есть какие-то сегодня, кстати, праздники?
1: Есть, да, день котлет, но только в Костроме.
0: Котлет.
1: Только в Костроме, то есть в Екатеринбурге нет котлет.
0: Давайте сделаем уже международный день котлет.
1: Да, но мне нравится, хороший праздник.
0: Я в Питере был в котлеточной, так и называется.
1: Ой,
0: там
1: хорошо.
0: Различные котлетки, большие, маленькие, всего, что хочешь. Вкусно.
1: Сегодня еще день второй половинки, можно свою поздравить.
0: А это прекрасно. Да, у нас традиция уже, каждый вечер мы со второй половинкой и съедаем половину арбуза.
1: Сегодня еще день надутых губ. Ну вот, в общем, кто дуется,
0: надутых
1: на кого-то можно. Да.
0: А может, это накачано? Знаешь, такие девчонки сейчас ходят с модными надутыми губами. Пускай это будет их праздник.
1: Пусть тоже, да. Ну, иногда это очень красиво.
0: Ну, когда в меру, оно все красиво. Так, ну что, ждем диджея Дэна, Яну Ефимову, которая будет делиться свежими историями. Ну, а в 17.00, конечно же, ждем наше вечернее шоу. К Яне Ефимовой присоединится еще и Миша Киселев. Ну, а всем желаем отличных, теплых летних выходных.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Швейцария может отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту инициативы, Швейцария не должна вводить санкции против стран-участниц конфликта. В случае положительного решения референдума Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против государства. Об этом заявила представитель МИДа страны Леа Цюрхер. То есть уже действующие санкции также должны быть отменены. Кроме того, принятие инициативы ограничит сотрудничество Швейцарии с НАТО в сфере совместных учений и обмена данными, пишет газета «Известия». Автомобилисты Екатеринбурга с раннего утра выстроились в очереди перед заправками, на которых есть бензин, пишет Е1, ссылаясь на сообщения, фотографии и видео горожан в сети. Десятки машин стоят, в частности, на Челябинском тракте на выезде из Екатеринбурга, а также на Кольцовской трассе. На проспекте Космонавтов очередь от переулка Полимерного, сообщают очевидцы. В Академическом пробка протянулась на несколько кварталов. Автомобилисты сообщают, что очереди в последние дни образуются даже на АЗС, на которых дорогой бензин. Город окунулся во вторую волну топливного кризиса, говорят эксперты, пишет Ядин. Свердловские школы и колледжи с 1 сентября будут использовать новый образовательный сервис «Моя школа». В нем можно отследить успеваемость ребенка, получить домашнее задание, рассказала замгубернатора, глава Минздрава региона Татьяна Савинова. По ее словам, это важное отличие от того, что было раньше. У старого регионального электронного дневника мобильного приложения не было. Теперь данные в телефоне, открыл приложение и увидел, отметила замгубернатора. В приложении будет доступен виртуальный помощник. Сервис позволит использовать и библиотеку дополнительных материалов, отмечает ОТВ. Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью. Таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей. Всего за последние сутки зафиксировано около 300 жалоб из 33 городов. Основная часть обращений поступает с устройств на Android 52% и Windows 43,5%, пишет «Вечерняя Москва». 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа можно взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур, говорят эксперты. Еще одним модным приемом они назвали длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем добро-бодрого, свежо, начинается пятница. Всем добро-бодрого в Екатеринбурге. 11.03, свежо, начинается пятница, с бортом плюс 11 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 12-14 выше нуля.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Романтики Швеции. Боссен, шведский певец-композитор, одна на миллион на Джем ФМ. А у нас одна. Последняя пятница летняя осталась, ну и впереди два последних летних выходных. Пусть это тебя согревается как компенсация за этот свежачок за бортом. Ну а я согреваю, вдохновляю хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Feist Family, затем не лето Олег Майами и Леш Свик. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ Серябкина и Дима Урих со свеженькой вещицей.
1: Реклама.
2: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8348.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрик. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ.
3: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джем ФМ.

0: просто чуть подожди.
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Певица из Екатеринбурга победила на конкурсе «Новая волна». На днях в столице Татарстана прошел международный конкурс молодых музыкантов «Новая волна». В этом году кресло жюри заняли такие артисты, как Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Аня Лорак и другие. Роль председателя взял на себя композитор Игорь Крутой. За победу в состязании боролись 12 исполнителей – представители России, Армении, Беларуси и Казахстана. Победительницей стала невероятная певица по имени Флора Бичахчан. Девушка представляла Армению. Как пишет Global City, жители Екатеринбурга хорошо знакомы с ее творчеством. Несколько лет она являлась резидентом джазового клуба Ever Jazz. Сама Флора прокомментировала свое достижение так: «Это было очень неожиданно. Я шла не за победой, я шла показать свою музыку, себя, приобрести новую аудиторию и новых людей. Получается все намного круче, больше и масштабнее». Отмечу, что ранее Флора Бичахчан участвовала в шоу «Голос». От души поздравляем с победой! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом солнечное, плюс 12 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер с северо-запада 4-9 метров в секунду, в течение дня 12-14 выше нуля.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти 2 россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведут поиски известного российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Самолет с сообщением Санкт-Петербург-Тбилиси подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На высоте около 10,5 тысяч метров сработала сигнализация «Пожар в багажном отсеке». Экипаж включил систему пожаротушения, запросил посадку в ближайшем аэропорту. На борту находились 99 пассажиров, никто не пострадал, следов возгорания не обнаружили. Летный инцидент произошел с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Азимут», пишет газета.ру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев, расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов и 13 школ. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.04 на наших родинах.

В центре Екатеринбурга плюс 12. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 12-14 выше нуля.

0: Где пробки?
1: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Как сообщается РС Яндекс.Картой, Восточка стоит от Качей до Малышева, Титова, Сухоложской, Дарийского переулка, Березовский тракт от Трудовой до Яката. Мунснат, объездной до Московской, Щербаков от Лыжников до объездной. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Далее на GMFM «Елка», еще раньше акцент «Сера» и «Миша Миллер», ну а первым в списке Ваня Дмитренко на GMFM.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Полину Деброву захейтили из-за общения с бывшим мужем. Полина удивила поклонников сети необычным контентом. Она выложила кадры, на которых запечатлен совместный ужин с ее бывшим супругом Дмитрием Дебровым. Как пишет Супер, в ролике блогерша готовила рыбу по рецепту, который, как рассказал шоумен, передала экс-супруге его мать еще при жизни. Поклонники недовольны тем, что модель вместе с бывшим проводит досуг, хотя сама уже достаточно давно счастлива в других отношениях. В комментариях Дебровых назвали шведской семьей, а нового возлюбленного Полины Романа Товстика пожалели. Отмечу, что Дмитрий и Полина Дебровы развелись осенью прошлого года, после 16 лет брака. Их расставание активно обсуждалось в СМИ. У бывших подрастают трое сыновей. Но, похоже, бывшим все-таки удалось сохранить хорошее общение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом солнечное, плюс 12. На сегодня синоптики пообещали облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер с северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 12-14 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ООО «ЭЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная информация на сайте «Клевер Парк.Дом.Лайф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Иду ко дну.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии. Об этом пишет сегодня испанская «Эль Мундо». «Окна возможностей для Starlink закрываются», заявил соучредитель Украинского центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко. При этом отметил, что Владимир Зеленский просит у США разрешение использовать эту технологию для наведения дронов по территории России. Газета Financial Times тем временем сомневается в том, что это разрешение он получит. Ранее советник Зеленского Сергей Бескреснов заявил, что проблемой для Украины станет российская низкоорбитальная система спутников «Рассвет». Де-факто это аналог системы Starlink, пишет российская газета. В Екатеринбурге продолжают усиливаться пробки возле автозаправок, на которых бензин есть. Водители часами стоят в очередях. Так, на Серовском тракте автомобилисты засняли пробку, в которой стояли 174 машины. Пробки по обе стороны дороги, потому что по одной стороне «Газпром», по второй «Лукойл». Причем непонятно, зачем машины стоят на «Лукойл», бензина там нет, рассказала агентство «Новый день» жительница Екатеринбурга. Вторая волна топливного кризиса захлестнула Екатеринбург на этой неделе. Горожане сообщают, что на некоторых АЗС вообще нет топлива, хотя в приложениях значится, что бензин в наличии. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии КИРАН, геомагнитный фон начнет повышаться сегодня днем к 6 часам вечера по московскому времени. Буря достигнет уровня G1. Это слабый уровень. После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2. Это средняя буря и сохранятся несколько часов. В субботу, 29 августа, магнитосфера успокоится после полудня по московскому времени. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается, говорят ученые, пишет РИА Новости. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» стартует в Кубке мэра Москвы против команды «Шанхайские драконы». Поединок пройдет в столице на арене «Мегаспорт». Начало игры в 14:00 по уральскому времени. Прямая трансляция встречи эксклюзивно на ОККО. Между тем, футбольный «Урал» завтра сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. У «Урала» 14 очков и 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9 строчке. Начало матча в Туле завтра в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар сегодня 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13:03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечно и плюс 15. На завтра, субботу, 29 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 8-12 выше нуля.

Не нужны никакие извинения, Мадонне, и ничего не говорим. Ну, цитирую буквально текст этой вещицы. Ну, а мне нужны, ну, в первую очередь, наверное, не мне, а твоим близким, дорогим, привет, знаки внимания, пожалуйста, если тем более есть повод. Сегодня, 28 августа, днюшечки или что-то еще, какие-то профессиональные события у твоих знакомых, близких, пожалуйста, выходи на связь. Наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй, все, буду зачитывать от тебя прилетевшее, звучит здесь, конечно, на волне 102.5, ну и на сайте radiojamfm.ru для всех, кто в онлайн. Сразу там же можешь оставлять, также в твоем распоряжении Макс, +7 932 020 102.5 и группа Jam FM ВКонтакте, ну как же без нее. Выходи на связь, хорошую пятницу, да, и пятничным настроением тоже можно делиться, не можно, оно нужно. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Полин Гагарин, затем Бахти Туркен, ну а прям по курсу Feist FM или на Jam FM.

0: One Republic на Jam FM. Через минутку Яна Ефимова со свежими историями после прогноза погоды. Ну и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа Reflex.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей. Собирай команду мечты. И победи. Ждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
2: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
4: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН 318-665-8348.
5: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Молодая супруга Егора Бероева ждет ребенка. 22-летняя Анна Панкратова ожидает появления малыша на свет. Об этом сообщает портал Супер, ссылаясь на другие проверенные источники. Этот факт подтвердился на одной из кинопремьер, которая состоялась в московском кинотеатре «Художественный». На мероприятии актер появился в компании прекрасной балерины. Пара любезно пообщалась со СМИ. Репортеры сразу заметили, что девушка находится в нежном положении. Поклонники разделились во мнении. Одна половина поздравляет пару, другая хейтит за большую разницу в возрасте – почти 30 лет. В начале этого года Бероев впервые публично признался, что женился на Панкратовой. Они познакомились в 2024 году на съемках фильма. После этого у них и завязались крепкие отношения. Поздравляем Егора и его супругу. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процель». За бортом солнечное, плюс 15. На завтра, субботу, 29 августа. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 8-12. Выше нуля.
6: Реклама.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыкант.
1: В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театр.
0: Градская, Восточка, Тюритина до Малышева, потерпим на космонавтов, от Ординской до Мельковского переулка. Шварц стоит от бульвара архитектора Малахова до улицы Крестинского, Маневрова от автомагистральной до Толотуйской.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 100% воплощаем в реальность. Отпетые мошенники на Джим ФМ. Через минутку свежая история Яночка Ефимова. Затем прогноз погоды. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Мария Краймбрери. Не переключайся.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Екатерина Волкова рассказала о реакции детей на ее решение побриться наголо. Российская актриса повергла в шок поклонников, когда вышла в свет в новом образе. На премьере фильма «Ветка сирени» она предстала перед публикой с бритой головой. Как пишет Супер, со здоровьем у звезды все хорошо. Однако из-за небольшой операции избрили часть волос на затылке. А чтобы не оставлять дело на полпути, она избавилась от остальных волос. Вдобавок к этому, ранее сама Волкова заявляла, что всегда была в душе панком. Своим новым внешним видом Волкова шокировала не только публику, но и близких. Старшая дочь актрисы опешила, когда увидела маму с такой прической, а о реакции младшей наследницы актриса рассказала так. «Младшая меня спросила, мама, зачем? Но я прислала ей фото, и она согласилась, что деваться было уже некуда. Смотрится действительно непривычно, но что-то в этом есть». Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ. Жилой комплекс Клевер Парк в центре города плюс 15. На завтра, суббота, 29 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер при этом запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 8:12 выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 5-го в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. На завтра, суббота, 29 августа, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер с запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.

0: где пробки?
1: 16.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. 30. Телефон 310-1010. Как сообщается Россия Некс-карты, Восточка стоит от Веритина до Малышева. Березовский тракт от Трудовой до Якат. Якат от Березовского тракта до 16 километра. Потерпим на Большакова от 8 марта до Московская. Шевская стоит от Совхозной до Космонавтов. Сам проспект от Артинска до Челюскинцев. Пархоменко и Димитрова от Караванной до Зыкова. Далее на Jam FM News, затем David Guetta и One Republic, ну а первый в списке Андрей Звонкий.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. 30 сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. 30 сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: И снова музыка прямо сейчас. 102.5 Jam FM.

0: Сивиль, Артикасти, Сосочника Вещица с бриллиантом на Джем ФМ. Совсем скоро Кэссет, еще раньше градусы, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ. Руки вверх. Все это сразу после Яны Ефимовой. Свежих историй.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Дочь Виктории Бонни захотела люксовое седло для своей лошади. Виктория Бонни столкнулась с неожиданным продолжением дорогого увлечения дочери. Телеведущая недавно приобрела 14-летней Анджелине лошадь. Однако, как выяснилось, на этом расходы не заканчиваются. Девушка захотела обзавестись седлом люксового бренда «Хермес». Стоимость желанного аксессуара достигает 10 тысяч евро, что весьма прилично по нашему курсу. О новом запросе дочери Бонни рассказала подписчикам. Телеведущая с юмором отметила свое возмущение. Она прокомментировала: «Седло с меня требуют. Надо было полагать, что, купив ей лошадь, я должна еще одеть ее с ног до головы. Как же мне все-таки нравится наблюдать за их взаимоотношениями. Но я вам так скажу, дочь вся в маму. Такая же требовательная». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк» в центре города, плюс 14. На завтра, субботу, 29 августа, синоптики пообещали перемену облачности, возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью свежо до плюс 6, завтра днем 8-12 тепла.
8: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
10: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

внемлет знаком вселенной. Матвей Мельников на Джим ФМ, намек на нас. Ну а у нас все знаки указывают на то, что в следующем часе стартует вечернее шоу «Джим без правил». Ну, как всегда, Миш Киселев и Яна Ефимова с тобой в течение 2 часов. Разные интересности, полезности, лайфхаки от них не пропусти. В 17:00 на Джим ФМ вечернее шоу «Джим без правил». А меня зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера пятницы. Двигаемся дальше. На подходе Анасти, затем Боб Синклер и Гэри Пейн. Ну а прямо сейчас А-студио на Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Регионы Уральского федерального округа готовы к отопительному сезону на 70%. Это объявлено на совещании, которое провел сегодня полпред президента на Урале Артем Жога. Он назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. С 25 августа на Ямале уже стартовала подача тепла на объекты социальной сферы. С начала сентября начнется в Югре. Полпред президента напомнил о том, что стабильная работа системы ЖКХ – это вопрос безопасности и защищенности населения округа. Так как погода зимой на Урале суровая, с резкими перепадами температуры, затяжными морозами и сильными осадками. Все это не оставляет коммунальщикам права на ошибку, отметил полпред, пишет «Новый день». Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза. В прошлом году оклады госслужащих поднимали в 1,45 раза, отмечает «Комсомольская правда». И напоминает, что средняя зарплата свердловчан за январь-май текущего года составила почти 94 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,9%. Между тем, на рынке труда Свердловской области наиболее востребованы рабочие профессии – слесари, монтеры и токари. Каждая вторая вакансия в промышленности, каждая четвертая по рынку труда в целом приходится именно на рабочий персонал. За последний месяц в регионе открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов рабочих профессий, сообщает агентство «Уральский меридиан». Уровень общей безработицы к концу июня был 2,7%. Несмотря на это, реальная зарплата за январь-май выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой Ксения Архиповна скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду, а этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: хотела.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: А вот и пятница у нас с вами на календаре. 28 число. С одной стороны, хорошо. А с другой стороны, это же, получается, последний уикенд лета. Стоит ли расстраиваться? Или наоборот, ворваться в эти дня, два дня, ну как-то с позитивным настроем?
4: Я думаю, что не стоит расстраиваться, потому что впереди осень. Все-таки я надеюсь, что будет бабье лето, вот это самое тепленькое. Поэтому надо встречать с радостью новое время года.
3: Да, не стоит, конечно, расстраиваться. Мы в этом полностью согласны. Кстати, кто мы? Меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: И сегодня мы эти два часа вместе с тобой. Потому что впереди достаточно много интересного. И лайфхаки, и тренды, и свежие истории, честный отзыв, смешные истории. Но о всем, конечно, по порядку.
4: Кстати, сейчас посмотрю, какие просто праздники отмечаются 28 августа. Вот, например, Всемирный день мечты.
3: Отличные.
4: Ну, прям мечта вот прям конкретная на данный момент. Сейчас такой нету. Ну,
3: вообще, говорят о том, что если нет мечты,
4: у меня есть
3: то
4: мечты.
3: Ты говоришь, что? Нету.
4: А что говорят психологи? Ты же разбираешься,
3: да, в психологии. Я, кстати, задумался по этому поводу, что, короче, если нет мечты, то, получается, нету направления, в котором ты двигаешься. То есть мечта, она вообще должна быть такой, что, ну, вот, супер невыполнима и недостижима, ну, в каких-то твоих условных реалиях и фантазиях. И вот если ты придумаешь себе вот эту путеводную звезду, то ты хотя бы подберешься к ней, ну, максимально близко и уже добьешься результатов.
4: А я знаю, что говорят, что о своих мечтах и целях не нужно никому рассказывать,
3: не, без
4: чтобы
3: проблем,
4: они забылись.
3: А я и не спросил. Я спросил, есть ли она у тебя.
4: Вот. Поэтому Всемирный день мечты, а еще сегодня день котлет. Так что прекрасная идея что-нибудь сделать на ужин такой с котлетками, с гарнирчиком.
3: Да, есть варианты для тех, для кого впереди планет все-таки удовольствие. Можно и на маслицу добавить, ну и, собственно, на пару тоже достаточно популярным. Ладно, врываемся в эти два часа вместе с тобой. Через 10 минут у нас с вами лайфхаки и тренды.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Настало время для лайфхаков и трендов. В общем, мой такой лайфхак называется «Фрирайтинг от ступора», то есть «Свобода писания», я бы это назвал. В общем, бывают моменты, когда в вашей голове нет идеи. Вы бы, может, что-то и хотели сделать, будь это рабочий процесс, будь это какая-то творческая составляющая, но вот вам есть вариант, как все-таки пробиться через этот ступор, и на практике реально работает. В общем, в чем суть? Если в вашей голове нет идей, или вы просто устали, и уже не понимаете, как из себя достать какие-то мысли и темы, вы берете листочек бумаги, абсолютно любой. Ну, давайте А4, например, возьмем, и выписываете туда все, что приходит в голову без остановки в течение 5-10 минут. Таким образом, вы запускаете мыслительные процессы в своей голове. Раньше я помню о том, что если ты не можешь выучить какой-то, ну, экзамен, когда вот учились в институте, я помню, что мы переписывали, просто вот по-тупой это называется. Мы берем тетрадь, в ту, которую писали, и потом я пишу снизу одну и ту же историю. То же самое предложение, которое вижу сверху, и ты его запоминаешь. И тут действует точно такой же формат, что когда у тебя пустота в голове, ты можешь заполнить ее своими мыслями, и рано или поздно ты действительно придешь к какому-то ответу. Я пробовал, реально работает. Но тут, конечно, зависит от внутреннего мира вашего.
3: А сейчас информация для модников и модниц, потому что тренд в студии Aqua Blue. Это самый трендовый цвет этого лета, такой яркий голубой оттенок на грани между бирюзовым и классическим таким небесным. В него уже успели влюбиться многие знаменитости, в основном, конечно, зарубежные. Это, например, Мадонна недавно в свет выходила в таком оттенке. И особенно эффектно Aqua Blue раскрывается на таких фактурных полупрозрачных материалах, атласе, там, шелке, замше. В общем, они подчеркивают глубину такого оттенка. И действительно трендовый цвет. Вот осенью сейчас будут более трендовые цвета, не знаю, какие-нибудь кофейные, оранжевые. А вот цвет этого лета все-таки такой акваблюд. Тошнотворный, я бы сказала, чуть-чуть голубой.
2: А здесь мне нравится синий цвет. А, ну нет, это в моем, в мужском восприятии цветовой гаммы. Но в целом, да, я так понимаю, что у меня дети, ну именно парни, они, видимо, давно знали этот тренд и со своего рождения синий цвет впереди планеты всей. Неважно, где этот синий цвет появляется, это 100% уже лучше. Если стоит машинка за 100 рублей, но синяя, и за 3,5 на радиоуправлении, не знаю, голосом можно управлять, но она какого-нибудь красного цвета, то она все, она сразу фу, мы ее не любим. А вот эту маленькую обожаем до конца момента, когда она где-то не потеряется или не сгрызется собакой. Вот вам вариант, да, как, собственно, внутри себя взбудоражить какие-то мысли. Ну, если что, можете надеть на себя что-то, как правильно сказать?
3: Акваблю.
2: Акваблю. Наденьте на себя, и в целом вы как-то соединитесь с космической вселенной. Ну, по крайней мере, мы в это искренне верим. Ну, а что мы знаем наверняка, так это в середине часа у нас свежие истории. Готовимся, ждем и, собственно, слушаем.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
4: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на JAM-FM.
6: Джем без правил.
7: Ровно середина часа, а значит, в студии свежая история.
8: Актер Руперт Гринт вернется к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» спустя целых 20 лет. Ты же смотрел «Гарри Поттера»?
7: Конечно.
8: Ну вот. Как сложилась жизнь актера после вот этой саги легендарной? Ну, вот что касаемо актерской карьеры, вот как-то не пошло. И Руперт ушел вообще полностью из медиа, шоу-бизнеса, но вновь решил прикоснуться к этому миру, который сделал его все-таки популярным. Он сыграет уже взрослого Рона, но не в сериале, который снимают, да, сейчас активно, а все-таки в бродвейском спектакле, мюзикле. Там уже играет Том Фелтон, который вот эту Драко Малфой, или Малфой, многие еще говорят, но я привыкла Малфой говорить. В общем, он тоже к нему присоединится, будет вместе с ним играть в этом спектакле на Бродвее, поэтому фанаты, вот лютые, вот которые действительно фанатеют по Гарри Поттеру, очень сильно рады этой новости. Наконец-то легенда возвращается на сцену.
7: 100%, но я более чем уверен, что все эти годы он жил максимально припеваючи, потому что основные актеры именно оригинальной кинофраншизы Гарри Поттер продолжают, кстати, получать отчисления. Если обычно в американской индустрии вот это, ну, вот эти профсоюзы, они отвечают за эту тему, то я думал, что, ну, вот как-то с ними, ну, в Великобритании как-то по-другому, короче, все это происходит. Но нет, оказывается, да, вот Руперт Грин, он, прикиньте, даже судился с налоговой за 1 000 000 фунтов, который ему пришел, ну, как это называется, остаточные деньги после...
8: Ну, какой, все до последней копеечки.
7: 1 000 000 фунтов, не, ну, блин, не 100 рублей, ну, как да. бы, если там пару тысяч, ну ладно, можно было бы там на адвоката больше потратить, а как бы 1 000 000 фунтов, это, в общем, и мерч, который с ним связан, DVD-шки, я удивлен, что их до сих пор покупают, и, ну, соответственно, телетрансляции. Везде, где мелькает его лицо, он, соответственно, получает. Я знаю, что у нас в России уже, ну, как бы, активно, короче, занимаются вот этой историей. Первые в ряду — это музыканты. Если раньше, ну, ты как бы вот свободно как бы исполнял все вот эти, знаешь, кавер-команды, которые как бы есть, то сейчас уже все так достаточно серьезно.
8: Да, должно да. подтверждено быть.
7: Ну, в целом согласен. Ну, согласен. Это же их творчество. Это же их время. И, безусловно, они в этом вопросе, мне кажется, должны выигрывать. Вот так. Поэтому мы бьемся до последнего рубля. Но в данной новости безумно рад. Я как человек,
8: который... Я тоже безумно рада. Я очень люблю его в целом персонажа.
7: Фанат Гарри Поттера. И я знаю, что не Левиоса, а Левиоса. То я, безусловно, да, первый буду сидеть в рядах, когда выпустится или сериал, или, ну, на спектакль, конечно, наверное, не
8: получится. Может быть, и в Бродвей попадешь, почему
7: Блин,
8: нет?
7: круто, я бы, да, да, пусть это будет цель моя на ближайшие какие-нибудь 5-летку, назовем ее так. Все, ну, а мы с вами двигаемся, собственно, дальше, прямо по курсу у нас с вами погода, это всегда очень интересная история, ну, а дальше, через 10 минут, у нас будет честный отзыв, то, что вы оставляете в качестве рекомендации для всех покупателей с маркетплейсов.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
10: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
11: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
10: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для честного отзыва. В общем, вы оставляете свои комментарии где-то на маркетплейсах. Быть может, когда заказываете такси, но именно ваша искренность и честность в данном случае дает нам возможность немножко посмеяться. Итак, начнем. У меня сегодня топ-3 отзыва, которые я нашел. Один из них из такси. Значит, многие из нас пользуются с вами такси, и достаточно давно появились отзывы на водителей. То есть кто, что, как, вот эти звезды, баллы и так далее. Если честно, ни разу не смотрел, как-то не присматривался, но вот есть те, кто пользуется этой историей. И девушка, а может быть, кстати, мужчина, здесь как-то я не определился, она пишет водителю и говорит: «Здравствуйте, вот у меня 2-месячный ребенок, и он может орать. В данном случае всегда можно воспринимать под каким-то, другим таким соусом и непониманием, но водитель отвечает: «Здравствуйте, вот у меня иногда истерика, я тоже могу орать. Думаю, мы найдем общий язык». Обожаю таких водителей, которые
3: сразу
2: действительно...
3: Сразу 5 звезд ему нужно ставить за это.
2: Которые действительно понимают ситуативно. Я потому что помню момент в Краснодаре, когда мы поехали в отпуск, наверное, лет 5, по-моему, назад, когда у нас была только дочка еще. А нет, не, это 6 лет назад, ей было 2 годика. И приехал тоже таксист, и в какой-то момент он просто не достает детское кресло. Хотя мы везде указали, что нам обязательно нужно детское кресло. И у нас в моменте получился как бы с ним конфликт, с учетом того, что он такой: «Да ладно, ехать там 2 километра, на-на-на». Не, так не делается. Вот. Но я не оставил как-то отзыв, не знаю, не привык я, короче, хейтить как-то со стороны.
3: Я всегда оставляю и хорошие, и тоже, если, например, машина прокурена, то, конечно, оставляешь отзыв, чтобы кого-то потом другого предупредить. Поэтому такая, обратная связь.
2: Не сомневался в этом. Дальше перескакиваем на кофту. В общем, мы заказываем с вами вещи с маркетплейсов. Я, честно, искренне признаюсь, что последние, наверное, месяцев 8 вот что-то начал прям заказывать. Все остальное мне нравятся тактильные вот эти прогулки именно по магазинам, плюс еще встречи очень часто достаточно как бы в торговых центрах, там и парковка, и места есть, и мне нравится как-то больше трогать вещь, смотреть на нее, как она выглядит. Но здесь, в общем, заказали кофту, худи, не знаю, как еще, свитшот можно, и сказали о том, что ее пометил кот, значит, ему понравилось. Выводы, конечно,
3: вот,
2: такие.
3: Кстати, про котов я тоже нашла отзыв на ароматизатор для дома. Девушка пишет: «Запах свежий лес оказался настолько реалистичным, что кот начал метить территорию, будто мы переехали в тайгу. Аромат мощный, эффект просто непредсказуемый, но мне нравится». А еще вот тоже отзыв. Знаешь, такие есть кружки, с надписями такими, какими-то забавными.
2: Да.
3: Вот есть кружка с надписью «Я все решу». Видимо, тот самый мем. «Я все решу». Вот. Взяла, кружку, пишет девушка, чтобы выглядеть уверенно на совещаниях. «Теперь все в офисе думают, что я реально все решу. Даже начальник стал приносить мне отчеты со словами: ты же все решишь. Страшно, но стильно». 5 звезд пишет.
2: Мы тоже подарили как-то один раз руководителю, по-моему, кружку, и там написано: «Если вы забыли, то я ваш босс». Потому что было такое достаточно неформальное взаимодействие. Работа была творческая. Там, в общем, придумывают всякие разные сценарии, там песни, плески, танцы. И вот мы ему подарили: «Если что, я здесь босс». И имя, фамилия, да. Прикольные подарки можно тоже делать, и ваши отзывы действительно не просто нас веселят, но еще и в какой-то момент уберегут наши деньги. 100%. Потому что отзывы это мы читаем абсолютно все. И двигаемся дальше. И в конце нашего часа, а если в данном случае конкретно через 10 минут, у нас с вами будет смешные истории. Мы оббежали весь интернет-свет и нашли для вас самый сок.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А вот и смешные истории. В общем, посмотрели, пошерстили, что интересного происходит в мире. Мне на глаза попалась новость. Вот у меня, во-первых, я счастливый обладатель второй собаки. Ну, у меня новенькая появилась, как-то маленькая щеночка появился еще в июне, когда у дочери был день рождения. И мы как-то достаточно с опаской к нему относимся, потому что эта порода, ну, она подвергается каким-то таким очень сильным внешним воздействиям по поводу болезней и так далее, и так далее. Короче, мы за ним очень сильно следим. Но вот мне попалась новость, где девушка просто чуть не потеряла сознание от страха, что произошло с ее кошечкой, котиком. Ну, в общем, вот именно... Давайте котом. Я вот тоже хочу еще кота. Ну, вот буду называть кота. Значит, в какой-то момент они сидели, играли. Все вообще волшебно. Там двух-трехмесячный маленький такой пушистенький котеночек. И в какой-то момент он начал чихать. Он сначала сделал это 2 раза, 3 раза, 4, 5. И в какой-то момент девушка насчитала 41 раз. И этот котик на протяжении вот всего этого времени 41 раз чихал. У меня, когда дед 4 раза подряд чихает, я уже начинаю волноваться, а она только после 41 раза, ну, как-то въехала в эту историю. В общем, она начала волноваться, она поехала в ветеринарную клинику, и в какой-то момент опытный ветеринар, когда взял этого котенка для того, чтобы как-то надо же посмотреть, что с ним происходит, и он понял, что в момент, когда он сидел у окна, мимо них пролетала маленькая пушинка, и он ее вдохнул. Через секунду ее достали, все окей, все довольны, но вот в данном случае знаете, что 41 чих будет стоить вам примерно 7500 за визит к ветеринару.
3: А у меня новости из Таиланда, где скидку на завтрак теперь приходится буквально проталкивать своим телом. В общем, там есть какое-то бистро такое, где есть завтраки такие модные. Там установили металлические рамки разной ширины и превратили обычную систему скидок в такое испытание для всех, кто придет. Чем уже отверстие, через которое удастся вам пройти, тем выгоднее счет. Размер скидки составляет от 5 до 20%. То есть, например, вы худенький, вы проходите через вот эти вот металлические рамки, вам, например, 20%. Если вы, там, не знаю, потолще, то 15%, 10% и так дальше до 5%. Но и жесткое условие, если ни одна рамка не подастся, скидки вообще не будет вовсе.
2: Ну, не знаю, как-то обидно это выглядит. С одной стороны, может быть, какая-то мотивация, с учетом того,
3: возможно,
2: что
3: да,
2: спортом заниматься, но с человеческой точки зрения, мне кажется, это как-то суперабьюзивно вообще.
3: Может быть,
2: на самом
3: это
2: деле
3: какое-то
2: выглядит...
3: ПП-кафе, есть же тоже такое,
2: да,
3: может
2: без
3: быть,
2: разницы.
3: Просто они несут такую идею.
2: Да без разницы, какое вы кафе, без разницы, чем вы занимаетесь, просто, ну, это так же, как мужчин пускаем, там, а девочек не пускаем.
3: Ну, да, дискриминация какая-то.
2: Нет, опять же, конечно, если мы говорим речь про мужскую баню, безусловно, да, как бы девочкам туда... нет прохода. А если мы говорим про кафе, типа, с темными волосами мы продаем, а вот а блондинкам только коктейльчики. Ну, не знаю. Смешно, со стороны, конечно, забавно. Я жду какую-нибудь социальную реакцию. Всегда интересно, когда кто-то начинает хейтить в этот момент. Все, ну, а мы с вами двигаемся дальше, а впереди прям по курсу планы, которые мы не можем поменять. Это, конечно, кардио-разминочка с нашими музыкальными фееричными треками. Поэтому здесь, на Jam FM, все для вас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Непале количество туристов, спасенных после наводнения, выросло до 121. Среди спасенных называют граждан Индии, Китая, Южной Кореи, а также Соединенных Штатов, России, Болгарии и Швейцарии. Мощное наводнение произошло на границе Непала и Китая в минувшую среду. Причиной схода воды стали землетрясения и оползень, который последовал за ним. Однако, по данным геологической службы США, сейсмические колебания были вызваны сходом ледника, а не подземными толчками. В Свердловской области разработают нормативную базу для реализации новых мер демографической поддержки. По поручению губернатора Дениса Паслера, правительство региона должно завершить эту работу до конца осени. Меры поддержки начнут действовать с 1 января 2027 года. Они соответствуют задачам нацпроекта «Семья». Уральскую демографическую доктрину губернатор представил 26 августа на торжественной церемонии вручения государственных наград многодетным семьям. Документ предусматривает дополнительную поддержку студенческих и многодетных семей, а также молодых мам и расширение возможностей для улучшения жилищных условий. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации станут сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки требуется от 2 до 4 недель. Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, и туда внесены данные только одного несуществующего человека – Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Из музея в Вене украли колье Ван Клиф энд Арпель стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Украшения составляют 673 бриллианта, общий вес которых более 200 карат. Колье злоумышленники украли из Венского музея декоративно-прикладного искусства. Европол несколько дней назад выпускал доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада от 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Если вдруг у вас нет планов на вечер, то мы вам их организуем. Все так и называется. Масло масляное. Планы на вечер. В первую очередь хотел вас, конечно, пригласить в театр кукол, потому что обожаю его, честно, безумно. Там новая постановка «Винни-Пух». Мы на прошлой неделе встречались с режиссером и главным актером, непосредственно тот, который отвечает за Винни-Пуха, и не рассказали эту историю. Но в данном случае она, конечно, будет выглядеть по-новому. А потом я такой захожу, думаю, сориентирую вас по ценничку, сколько это стоит, а билетов-то и нет. Но к чему я это? Ищите билеты в продаже, потому что это действительно стоит того. А вот вам такая, знаете, локальная информация, что это премьера, только несколько дней она будет в Театре кукол в Екатеринбурге, а потом мы сможем ее увидеть только в октябре, потому что есть запланированные спектакли все-таки на сентябрь, и вот в октябре мы снова можем к ней вернуться. Я так хотел попасть на эту премьеру, честное слово, но пока что-то, вот, ну, что-то не получается. Если вы хотите и любители экстремального отдыха, то шоу каскадеров есть в Екатеринбурге. Это будет на стадионе «Локомотив». 2026 год, в общем, собрали все самое опасное и зрелищное, ну, зрелищное в одном шоу. Причем детям до 3 лет бесплатно, билеты 1500 рублей. Это все произойдет в 19:00. У вас еще огромное количество времени. В целом можно сразу поехать. Поэтому успевайте.
3: Я хочу рассказать про фильм, отправить вас все-таки в кино сегодня тоже, потому что пятница, хочется, может быть, и фильм какой-нибудь посмотреть, глянуть. На этот раз расскажу про боевик, про новенький в главной роли, на секундочку, Джейсон Стейтем, вообще один из любимых моих актеров. В общем, про сюжет. Главный герой раньше служил в спецназе и полиции, а теперь работает частным телохранителем у влиятельного такого миллиардера. Однажды у него на глазах убивают вот этого хозяина-миллиардера, которому он служил столько лет, верой и правдой. В общем, все улики указывают на самого телохранителя. Чтобы доказать свою невиновность, он пускается в бега. Там так получается, что он в ходе своего расследования проникает на крупное грузовое судно. Там обнаруживает какую-то определенную банду людей, которые перевозят незаконно женщин и детей, ну, с какими-то такими преступными целями. В общем, хочет их раскрыть, вывести на чистую воду, и сам противостоит всей этой банде армии бандитов. Вот, если вы любите боевики, я думаю, что, скорее всего, фильм вам зайдет, но вот я не очень люблю как-то этот жанр, вот пыталась себе все-таки навязать его, но вот как-то не пошло. Но критики отмечают, что сюжет довольно классный, хотя тоже вот некоторые пишут о том, что прямолинейные, могли бы как-то и по-другому вывести в сюжете сюжетные линии. А некоторые персонажи вот пишут, что получились довольно такими картонными, неживыми. Но опять же, чтобы составить свое мнение, отправляйтесь в кино. Фильм «Мятеж», я напомню.
2: Да, но я в данном случае рассказал про места, которые с большим удовольствием посетил бы, конечно, сам. Фильм, да, мне кажется, стоит идти любителям Джейсона. Вот я уже последние два, наверное, фильма понял о том, что вот если вы любите его, то тогда в целом без разницы, какая история. Потому что был я на «Пчеловоде», и я такой: ага, ну понял. Один раз посмотрел, удовольствие получил. И на этом в целом закончено. Но опять же, это новый фильм, новиночка, поэтому можно спланировать свои и выходные, в том числе. Если вдруг сегодня вы не успеете, то выходные 100% заглядывайте. Потому что это что? Легенда 100%. И у него сейчас социальные сети просто пестрят.
3: А вот эти цитаты,
2: обожаю их вообще. Только ради них можно идти и насладиться этой вот его киновселенной. Поэтому приглашаем.

опять ничего не придумаю. Я

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8300-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235 0905
0: 235 0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну а теперь голые факты. То, что случилось со всеми нами. Давайте узнаем, что интересного, в общем, происходило в мире. Вот смотри, ты знаешь, кто написал... Вот сейчас там просто список, дна вообще никакого нет. Кстати, даже я некоторые произведения думаю, ого, стыдно? Ну что делать? Значит, кто написал «Снежная королева», «Русалочка», «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «100-килограммный солдатик», «Принцесса на горошине», «Огниво», «Новое платье короля», «Оля Лукоя», «Девочка со спичками». Знаешь, что написал?
3: Ханс Кристиан Андерсен.
2: Да, правильно. Я такой вообще в шоке был. Во-первых, что я несколько произведений просто не знал. Но они как-то не встречались, честно говоря, в моей жизни. Но я знаю, что они огромная популярность у читателей. Так вот, вы представляете, какой у нас есть голый факт. Оказывается, Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно писать. Суть в чем? Вот когда происходила его работа с текстом, ну, как бы вот рукописи и письма, они просто пестрили ошибками, поэтому издателям и корректорам пришлось проделывать огромнейшую работу, потому что это все надо переписать, это все надо сначала состыковать, потому что некоторые слова он произносил по-другому, и, в общем, перед печатью проделывалась огромная работа, но при этом ему не помешало с таким количеством орфографических и, ну, грамматических, соответственно, ошибок, не помогло не стать невероятным просто, ну, талантом, а говорят о том, что это все, кстати, зависит от учебы. Почему? Потому что Андерсен родился, ну, в достаточно бедной такой семье, начал рано работать и не получил полноценного такого систематического образования в детстве. Но опять же, вот мечта, вот цель человека, к которой он шел, поэтому уважуха вообще сильнейшая.
3: Зато какой талантливый автор вообще. А вот я предлагаю вам отправиться в Данию и узнать о одной такой традиции. Там, если датчанину исполняется 25 лет, а пары у него все еще нет, друзья могут устроить там ему весьма такой ароматный день рождения. Они привязывают именинника к столбу или фонарю и щедро обсыпают его корицей. Традиция настолько известна, что ее описывают даже официальный туристический портал страны. Да, действительно, такое распространенное явление. Корни обычая связывают с торговцами пряностями, которые веками путешествовали в Данию, нередко оставались неженатыми. Отсюда появилось такое выражение, как перечный холостяк. Поэтому, да, действительно обсыпают, если у вас нет второй половинки. И самое ироничное, что современным датчанам торопиться вообще некуда, потому что вот я сейчас смотрю статистику, там женщины выходят замуж в среднем в 33 года, а мужчина женится в 35. Получается, что всех нужно обсыпать корицей.
2: Ну, если... Я просто смотрел недавно цены вообще как
3: на
2: бы корицу? На специи, на все специи.
3: Она дорогая.
2: Я такой вообще, это что-то, это где вообще все происходит? Потому что для меня специи раньше были, ну, какой-то вот там 15 рублей, там, я не знаю, 20 рублей, вот такая стоимость. Я вчера покупал, получается, копченую паприку для того, чтобы там приготовить определенные блюда, и я такой, а почему так дорого? А почему так дорого? Поэтому я считаю, что если эта традиция была, то у людей 100% было, ну, бабки-брызги. По-другому даже не знаю, как сориентировать в данном времени. Но зная, что будет дальше, через 10 минут у нас свежие истории. Давайте узнаем, что интересного произошло в мире шоу-бизнеса.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
3: Алена Водонаева, это та, что из «Дома-2», кто знает, тот поймет. В общем, такая известная блогерша заявила, что брак без детей не считается. Все, кто по молодости расписался с первой любовью, могут, я думаю, выдохнуть. Но, опять же, это по мнению звезды, да? То есть она считает, что без наследников штамп в зачет не идет. Об этом она сообщила в одном из недавних интервью. Вот, и сейчас началась настоящая война в комментариях. Люди пишут, да как это так? Вот мы недавно поженились, детей пока нету. Что мы, не считаемся, что ли? Ну, по ее мнению. Вот, у самой Алены было, кстати, два брака. Один с бизнесменом, а второй, который как раз-таки не считается, с диджеем, там просто не было ребенка, а в первом она родила как раз-таки мальчика, которому сейчас 16 лет.
2: Ну все, получается идеальное решение. Мне кажется, в какой-то момент ее все-таки отменят, особенно за такие высказывания.
3: Ну, да, дело такое. Да.
2: Ну, не стоит этим хвалиться, конечно. Я всегда за какую-то, ну, за какие-то дела, которые делают люди, а не просто за разговоры. Поэтому, не знаю, любая семья уже семья. Вообще у тебя, ты сам по себе уже семья. Вот у тебя есть кот, вы семья вообще. Не имеет значения, кто в ней, собственно, находится и кто в ней есть. Поэтому тут главное — это любовь. Вот тут, конечно, да. Ну и как всегда, когда в студию, знаете, заходит разговор о любви, всегда говорю о том, что самое главное в жизни — это все-таки любовь. И если в вашей жизни еще нет любви, то обязательно займитесь ее поисками.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, субботу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки. Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимость квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: К нам в гости зашла Нейра Дич. Давайте посмотрим, что из этого вышло. В общем, есть вопросы, которые, ну, быть может, мы задаем себе, быть может, мы где-то их слышали. Но сегодня вопрос, который появился в моей голове, и я задаю искусственному интеллекту, его задача максимально простая. Дать ответы, как он считает сам. Вопрос звучит так. Как стать взрослым? Потому что все взрослые дела, которые я занимаюсь, я не могу просто это делать. От смены, не знаю, фильтров воды, когда там какие-то документы, это просто для меня какой-то ад. Хорошо, что рядом со мной есть взрослая женщина, я называю ее супруга. Вот она разбирается со всеми этими вопросами. А теперь давайте вернемся к искусственному интеллекту. Как стать, в общем, взрослым? Во-первых, он рекомендует начать откладывать на старость. Не деньги, а скидочные карты. Блин, тема прикольная, но вопрос в том, что, может, уже закроются, кстати, эти магазины. Но нормально, откладывать на старость, это возьмем за основу. Кстати, научиться спать сидя в автобусе по пути с работы. Вообще, эта опция открыта еще на первом курсе института, 100%.
3: Я еще маленькая так спала тоже, было у меня
2: такое. В детстве дети все спят. Угу. Завести фикус и разговаривать с ним строже. А у меня есть японский спатифилум. Я еще помню, это цветок, который был в фильме, типа, «Крутые легавые», по-моему, что ли он назывался? У меня тоже есть фикус. Все, я на шаг впереди к взрослости. Взрослению, как правильно сказать?
3: Не знаю, я, кстати, недавно поняла, что я, ну как, меня сейчас начали радовать в 23 года покупки бытового характера. Вот, не знаю, купила средство для ванны, порадовалась. Купила порошок, порадовалась. Купила что-то для аэрогриля, тоже порадовалась. Вот тоже заметила, что сейчас мне приносит эта радость. Я теперь понимаю, почему маме дарили когда-то сковородки, набор вот этот, дорого-богат. Она была безумно счастлива, потому что это действительно ценно.
2: Да, поэтому выбираем для себя подарки, которые вам по душе. Быть может, они сделают вас взрослее, но как минимум вы будете, ну, счастливее на 10%, ну, 100%. О, какая-то процентная математика.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Итак, как сообщается РСНХ с картой, Московская стоит от Обезной до Волгоградской, Челюскинцев от Братьев Быковых до Космонавта, Библия технической до Автомагистральной, постоим на Сибирском тракте от Восточки до Базового переулка, Екат от реки Березовка до 13-го километра, Пехотинцев от Софьи Перовской до Библия, много машин на Березовском тракте от Трудовой до Екат.
1: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И снова музыка.
8: Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Ну вот и все, Хотя, с другой стороны, впереди у нас два дня, последние два дня выходных лета, уходящего, но все-таки такого прекрасного, по-другому и не скажешь. Сегодня обсуждали достаточно интересные темы и истории, кстати, по поводу того, чем заняться вам этим вечером. Вы можете отправиться на шоу каскадеров, которое проходит на стадионе «Локомотив». Несмотря на то, что оно начинается в 19:00, вот по проверенной информации, там сначала начало, вот эти все вступления. Поэтому, если где-то рядом едете, забегайте.
3: А я рассказала про фильм под названием «Мятеж». Такой боевичок новенький. Там в главной роли Джейсон Стейтем. Я думаю, что уже ради этого можно на него сходить.
2: Мы в 5 минутах от школьных лет, потому что скоро у нас с вами 1 сентября, но вот вам факт. Ханс Кристиан Андерсен не умел писать, и у него было просто отвратительные слова с точки зрения редактатуры, поэтому если вы когда-то в какой-то, знаете как, в какой-то момент начнете расстраиваться по поводу того, что ваш ребенок не может правильно написать, вспомните, даже великий автор совершал ошибки.
3: А я рассказала в рубрике «Голые факты» о том, что в Дании, если тебе старше, ну, то есть это старше 25 лет, и у тебя до сих пор нет второй половинки, тебя осыпают на день рождения корицы. Там есть такой необычная традиция. В общем, для всех одиночек там вот привязывают к столбу и обсыпают этой специей.
2: Да, осталось только понять, хорошо это или плохо, но надо, наверное, попробовать, чтобы потом уже делать какие-то, собственно, выводы после именно процедуры. Как процедуру можно даже, наверное, назвать?
3: Можно.
2: Ладно, мы отправляем вас в выходные. Яна остается еще здесь, потому что в середине следующего часа у нее будут свежие истории. Хотим

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2005 года при этом сумма ущерба составляла менее 480 миллионов. Об этом пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы, уточнили эксперты. На Эльмаше с 1 сентября закроют еще один участок улицы Краснофлотцев. До 31 декабря движения не будет между Донской и Шевской. Из-за перекрытий изменится схема движения общественного транспорта в районе спорткомплекса «Калининец». 41 и 68 автобусы будут объезжать дорожные работы по Таганской, Баумана, Шевской и Краснофлотцев. Изменения коснутся также и маршрута 33-го троллейбуса, сообщили в департаменте транспорта. Екатеринбургские власти направят некоммерческим организациям более 14 миллионов рублей. Субсидии из городского бюджета на реализацию проектов в этом году получат 46 НКО. В числе получателей – национально-культурные, ветеранские, молодежные, образовательные, благотворительные и патриотические организации. Список утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Основные темы заявленных проектов – создание условий для организации досуга, для пенсионеров и инвалидов, а также осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере туризма, сообщили в мэрии. В 12 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Как сообщили в Центризбиркоме, есть 4 формы для такого голосования, в том числе на дому. Сообщить о том, где и как можно проголосовать досрочно, должны только представители участковых избирательных комиссий. Информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и интернете не размещается, сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ЦИК. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы, и по 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями либо на дополнительные занятия в школах. Официальный доллар на сегодня 85.95, евро 100.30.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада от 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Молодая супруга Егора Бероева ждет ребенка. 22-летняя Анна Панкратова ожидает появления малыша на свет. Об этом сообщает портал Супер, ссылаясь на другие проверенные источники. Этот факт подтвердился на одной из кинопремьер, которая состоялась в Московском кинотеатре «Художественный». На мероприятии актер появился в компании прекрасной балерины. Пара любезно пообщалась со СМИ. Репортеры сразу заметили, что девушка находится в нежном положении. Поклонники разделились во мнении. Одна половина поздравляет пару, другая хейтит за большую разницу в возрасте – почти 30 лет. В начале этого года Бероев впервые публично признался, что женился на Панкратовой. Они познакомились в 2024 году на съемках фильма. После этого у них и завязались крепкие отношения. Поздравляем Егора и его супругу. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, субботу, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснорийской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 12.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Yeah.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Туристические власти Непала выступили с обращением к гостям страны. Туристам порекомендовали избегать прибрежных зон, так как угроза новых наводнений и схода селей в стране сохраняется. Соответствующее обращение ведомство опубликовало в соцсети X, пишет агентство ТАСС. В тексте сказано, что вероятен внезапный прорыв горного озера выше по течению, а также перечислены не менее 5 округов Непала, где лучше не путешествовать до улучшения ситуации. Добавлю, после стихийного бедствия в Непале остается неизвестной судьба 8 россиян. Денис Паслер обсудил с жителями Кушвы итоги восстановления города. Губернатор во время рабочей поездки осмотрел отремонтированные дома и пообщался с кушвинцами. После урагана были восстановлены крыши 168 частных домов и 9 многоквартирных. Жильцам выплатили положенные компенсации. Горожане, чье жилье признано неподлежащим восстановлению, получили сертификаты на приобретение нового. Также в Кушве привели в порядок газораспределительную сеть, расчистили русло реки Узкая для пропуска дождевых паводков и убрали поваленные деревья. Свердловский областной суд в пятницу отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения также выступили прокуратура и Свердловский избирком, пишет агентство ЯН. Как только решение суда вступит в силу, областная избирательная комиссия вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС. В сети появились фото зарядки электрокара с 6-го этажа высотки. Так каждый день поступает житель одного из домов в Москве. Зарядка идет при помощи удлинителя, протянутого вдоль фасада дома. Соседи опасаются, что владелец таким образом может устроить короткое замыкание и пожар рядом с другими автомобилями. Владелец заверяет, что провод достаточно защищен. В это же время эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию с защитой от перегрузок. Официальный доллар на сегодня 85.95, евро 100.30.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду, а этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Половинка на Jam FM.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Екатерина Волкова рассказала о реакции детей на ее решение побриться наголо. Российская актриса повергла в шок поклонников, когда вышла в свет в новом образе. На премьере фильма «Ветка сирени» она предстала перед публикой с бритой головой. Как пишет Супер, со здоровьем у звезды все хорошо. Однако из-за небольшой операции избрили часть волос на затылке. А чтобы не оставлять дело на полпути, она избавилась от остальных волос. Вдобавок к этому ранее сама Волкова заявляла, что всегда была в душе панком. Своим новым внешним видом Волкова шокировала не только публику, но и близких. Старшая дочь актрисы опешила, когда увидела маму с такой прической, а о реакции младшей наследницы актриса рассказала так. «Младшая меня спросила, мама, зачем? Но я прислала ей фото, и она согласилась, что деваться было уже некуда. Смотрится действительно непривычно, но что-то в этом есть». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, субботу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля. Также завтра в Первоуральске и Полевском Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 12.
0: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Два и пять. Джем ФМ.
2: Зачем?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Джем-ФМ. 102,5. Джем-ФМ.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем-ФМ.
7: Привет! Евгений Цыганов рассказал о мечтах в юности. Актер рассказал о своем отношении к понятию «мечта». Он признался, что в молодости это слово казалось ему сложным. Когда его спрашивали, о чем он мечтает, он буквально вставал в тупик. По словам Цыганова, в 20 лет ощущение мечты будто уже было рядом. Он прокомментировал: «Когда тебе 20 лет, ты шляешься по городу с Томиком Бродского, катаешься в метро и на любой лавочке можешь заснуть и выспаться. Как будто бы понятие «мечта» уже происходит, оно рядом. Скорее так, тогда у меня были просто перспективы. Сейчас отношение к мечтам у актера изменилось. С ростом ответственности появилось и больше внутреннего дискомфорта, от которого хочется ему избавиться. Своей нынешней мечтой Цыганов назвал возможность открыто говорить о своих желаниях. Прекрасный актер, а главное, всегда искренний и честный. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM. Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада от 2 до 7 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля. Также завтра в Первоуральске и Полевском Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 12.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Виктории Бонни захотела люксовое седло для своей лошади. Виктория Бонни столкнулась с неожиданным продолжением дорогого увлечения дочери. Телеведущая недавно приобрела 14-летней Анджелине лошадь. Однако, как выяснилось, на этом расходы не заканчиваются. Девушка захотела обзавестись седлом люксового бренда «Хермес». Стоимость желанного аксессуара достигает 10 тысяч евро, что весьма прилично по нашему курсу. О новом запросе дочери Бонни рассказала подписчикам. Телеведущая с юмором отметила свое возмущение. Она прокомментировала: «Седло с меня требуют. Надо было полагать, что, купив ей лошадь, я должна еще одеть ее с ног до головы. Как же мне все-таки нравится наблюдать за их взаимоотношениями. Но я вам так скажу, дочь вся в маму». Такая же требовательная. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: это важнее. Никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Джем. Джем
1: FM. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Эй, ты с

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Если хочешь танцевать,